0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.

0: слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: лето. Сегодня на Брещине облачно с прояснениями и временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.
1: Наши песни.
2: Не сможем.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси на 1 мая для многодетных семей открыто 153 700 депозитных счетов «Семейный капитал». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Принято 100,5 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Из них в Брестской области 21 300. Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего или последующего ребенка. С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В Бресте сегодня на базе футбольного клуба «Динамо Брест» пройдет республиканская универсиада 2025-26 по легкой атлетике. Планируется участие около 400 студентов-спортсменов в 23 дисциплинах. Республиканская универсиада проводится ежегодно в целях развития студенческого спорта, популяризации здорового образа жизни и повышения спортивного мастерства учащейся молодежи. Организаторы – Министерство образования, Министерство спорта Республики Беларусь, республиканская Центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов, Белорусская федерация легкой атлетики и Белорусская ассоциация студенческого спорта.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится сегодня открытие выставки «Лица и роли. Образ женщины в искусстве», посвященной году белорусской женщины и приуроченной к Международному дню музеев. Выставка продолжает ежегодный совместный проект «Музеи городу» и основана на материалах из собраний Брестского областного краеведческого музея и мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В экспозиции будут представлены живописные и графические произведения известных белорусских художников разных поколений. Стилистически разные работы объединены одной темой – женский образ во всей его многогранности и красоте. Выставка будет работать до 7 июня. И последнее. В Бресте сегодня вносятся изменения в графике движения автобусов и троллейбусов. Изменяется расписание городского автобусного маршрута номер 6, областная больница, городская больница номер 1. Возобновляются рейсы городского троллейбусного маршрута номер 110, областная больница, городская больница номер 1 по рабочим и выходным дням. Изменяется расписание городского троллейбусного маршрута номер 115, Березовая роща, Катинбор. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.
0: Наши песни.

трек, который, знаете ли, крутится абсолютно во всех радиостанциях. Почему? Да потому что невероятно крутой. Алекс Алита и Ники Фор. Вот такой вот классная композиция, с которой, наверное, стоит продолжить наше утро. Всем самое доброе. 7.12 студийные показывают и каждому из вас. Я желаю так или иначе сегодня насытиться этим понедельником вдоволь. Я вот сейчас задумалась о том... А какой же понедельник он сегодня по счету в мае? Раз, два, три. Третий понедельник мая, друзья мои. И предпоследний в этом месяце. Действительно, если вы строили какие-то так или иначе планы на этот май и не достигли определенных целей, то могу сказать, что, уважаемые люди, у вас осталось всего лишь две полноценных недели для того, чтобы добиться своего какого-то результата, поставленной цели и довести начатое до конца. А может быть, только что-то и начать. Но, послушайте, давайте так, две недели – это ни много и ни мало. Это очень даже комфортное такое время, за которое можно действительно достигнуть пусть и немногого, но хотя бы положить начало. Вообще, эксперты утверждают, что две недели хватает для того, чтобы выработать определенную привычку. Ну, а 21 день для того, чтобы ее закрепить. Если вы решили с этого понедельника, с 18 мая, стать на рельсы здорового образа жизни, либо здоровой мысли, что очень тоже важно, друзья мои, обладать в своей голове здоровыми мыслями в начале рабочей недели, друзья мои, без злобы, без зависти, только действительно созидать, развивать и дополнять. Ну а если у вас это не получается сделать, друзья мои, в любом случае, мне кажется, что нужно над этим поработать. Вот две недели до окончания мая как раз-таки эта дата имеет место быть. Всех-всех-всех без исключения поздравляю, кто в отпуске. Влад Романенко, своему коллеге, большой привет передаю, который сейчас посапывает. Знаете ли, очень рада. Ну, а если вы человек до отпуска, у вас в вашем случае рукой не подать, тогда заряжаемся классным настроением, музыкальной композицией. Всем в дорогу. Такие, при которых захочется жить, мечтать и творить. Безусловно, сегодня здесь будут. А еще поговорим совсем скоро, что этот день отличился в истории и что сегодня можно отметить. Дождитесь, здесь Юля Майская. Привет.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: То не день, то праздник.
1: Именно так и в нашей рубрике мы это доказываем. Итак, если вы, дорогие люди, думали, что понедельник день тяжелый, то 18 мая 2026 год на календаре готов вас в этом переубедить. Ну что, музеи распахивают сегодня двери. Сирень благоухает так, что хочется задержаться у каждого куста и сделать так... Да? Ну и, конечно, майские жуки, друзья мои, официально празднуют день рождения, жужжат и врезаются фонари и вообще ведут себя как именинники. Если вы наблюдали таких майских жуков, то обязательно дайте об этом знать. 33-код-399-0011. Но вы знаете, на самом деле, что-то я не наблюдаю майских жуков в мае, хотя календарь уже показывает действительно 18 число, и дело близится к концу, но тем не менее, так себе история, правда? Кто-то любит их ловить, с ними общаться, складывать в коробочки, потом отпускать. Ну, а кто-то прячется кое-куда под лавочку, дабы действительно майский жук не врезался в красивую прическу, которую с самого утра девушка намарафетила себе, в общем-то. Друзья мои, итак, сегодня Международный день музеев отмечает мир. 18 мая во всем мире действительно отмечается этот день. Учрежденный Международным советом музеев, состоялось это в 1977 году, и первое празднование, кстати, состоялось год спустя. И с тех пор традицию только, знаете ли, подогревают, она крепнет. И более того, ежегодно к акции присоединяются тысячи музеев более чем в 150 странах мира. И в этот день многие музеи, конечно, проводят бесплатные экскурсии, открывают запасники, устраивают ночные программы, знаменитую ночь в музее, к примеру, да, если вы давно откладывали визиты в местный краеведческий либо художественный музей, 18 мая. Идеальный повод, друзья мои, социальные сети для того, чтобы ознакомиться с программой, посмотреть, что представляют нам к просмотру действительно Международный день музеев наши, музеи города Бреста и Брестской области. Ну и тем более, что понедельник для большинства музеев выходной, но сегодня счастливое, мне кажется, исключение. Почему бы и нет? Еще сегодня отмечается Международный день сирени. Сирень, сирень, тра-дан-дан-дан-дан-дан. 18 мая, да, праздник, от которого хочется глубоко вдохнуть. Сирень один из самых, кстати, узнаваемых, друзья мои, символов мая. Кусты сирени украшают дворы, парки, дачные участки. Правда, от Минска до Владивостока, мне кажется, считается, что сирень приносит удачу тому, кто найдет пятилепестковый вот такой цветок. Помните, как мы в детстве находили, жевали, загадывали желания? Ботаники, впрочем, объясняют эту мутацию не магией, но разве от этого находка становится менее радостной, друзья, как вы считаете? Кстати, сирень насчитывает более 2000 сортов, и каждый из них пахнет так, что никакой парфюмер абсолютно не повторит этот запах. В общем, 18 мая – отличный повод поставить букет на стол и устроить фотосессию, пока цветение не закончилось. Это при условии, если у вас цветет сирень на вашем собственном дачном участке. А иначе, если вы сирень срываете в общественных местах, знайте, что будет штраф, друзья мои, и последствия несоизмеримы с какими-то приятностями, которые вы будете испытывать. В общем-то, делаем правильные выводы. Всем легкого, классного понедельника.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный и северо-западный 4,9, а при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 со знаком «плюс».
2: Реклама.

0: Подробности на bilbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Радио Брест.

друзья, самое время рассказать вам в рубрике «Топ-3 самых» о тех, кто считается самым принципиальным представителем зодиакального круга, по мнению астрологов. На самом деле показания всегда разнятся, друзья мои. Но огромное количество астрологов придерживаются конкретно этой, строчки. Три самых принципиальных знака зодиака – это овны, козероги и скорпионы, по мнению астрологов. Действительно, козероги – люди, рожденные, к зимней стихии относятся, к земной точнее, зимней тоже в том числе. Поэтому их характер очень схож с девами. В связи с этим козероги такие же принципиальные и стойкие, как девы. Но, что интересно, дев в списке в этом нет. В общем, козероги просто спокойно уходят, если вдруг их что-то не устраивает, сохраняя свою принципиальную позицию. Овны, что касается вас. Овны всегда выведут лгунов на чистую воду, чего бы им это не стоило. Ну и овны с готовностью готовы возмущаться, если действительно вопросы касаются их принципиальности. Они всегда отстаивают свои границы. Ну что, скорпионы, что касается вас. Вообще, очень многие думают, что скорпиончики конфликтные. А на самом деле они не конфликтные, уверяют нас астрологи. Они просто отстаивают свои границы. Ну и кроме того, скорпионы время от времени действительно готовы конфликтовать для того, чтобы отстаивать свои принципы, друзья мои. Ну и чаще всего это проявляется из-за того, что они до самого конца отстаивают то, что интересно исключительно им. Вот такие немножко эгоисты, скорпиончики. Ну, в хорошем смысле этого слова. Друзья мои, если вы не согласны с этим списком астрологов, тогда дайте обратную связь. Жду код 33-399-0011, студийный Viber, он активен для ваших сообщений. Согласны со списком, либо нет. Дайте обратную связь, сообщение зачитаю в обязательном порядке. Ну, а сейчас прервусь на Анну Асти, Дим Билан. Наступаю этим ребятам место. У них эпилог звучит так, что заслушаться можно. А совсем скоро гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Самые дорогие друзья, гороскоп на 18 мая, понедельник, день легкий в вашем ли случае, уж не знаю, но сделаю этим утром все для себя зависящее, чтобы вам было сегодня хорошо. А вот что астрологи советуют и какой стратегии придерживаться на день сегодняшний, выясняем прямо сейчас. Итак, Овны, понедельник подталкивает вас к смелому решению, которое давно откладывалось. Риск сегодня будет вполне оправданным. Ну и, кстати, Овны, попробуйте новый подход там, где старый перестал работать. Тельцы, вы редко выходите из зоны комфорта, но сегодня именно это принесет приятный результат. Рискните изменить привычный план дня или маршрута. Близнецы, ну что, любопытство, да? Приведет вас все-таки к неожиданной возможности сегодня, близнецы. День отлично подходит для экспериментов и новых знакомств. И, кстати, близнецы, попробуйте вариант, который раньше казался слишком странным. Раки, вы почувствуете сегодня внутреннее желание сделать что-то иначе и правильно. Маленькая перемена принесет раки вам облегчение. Ну, разрешите раки себе сегодня шагнуть в неизвестность без лишних сомнений. Старт рабочей недели, можно рискнуть. Львы, день помогает выйти из рутины и почувствовать вкус к новизне. Ну и главное, не бояться выглядеть непривычно. Львы, рискните проявить себя по-новому в разговоре либо в деле. Девы, слишком осторожный подход сегодня, да, поможет только затормозить вас. А вам это надо. Иногда полезно действовать все даже девы быстрее. Попробуйте, девы, принять сегодня решение без долгого анализа. Весы, неожиданное предложение или идея заставит сегодня задуматься, но день советует не отказываться от всего и сразу. Дайте весы шанс варианту, который сначала вызывает легкое волнение. Скорпиончики, что касается вас, то понедельник в вашем случае подталкивает к внутреннему обновлению смелым мыслям. Небольшой риск может изменить многое. И, кстати, скорпионы, сделайте шаг туда, куда давно хотелось, но было страшновато. Стрельцы, вас потянет сегодня к новизне, экспериментам. Это удачный настрой для начала недели. Попробуйте, стрельцы, новое место, идею или формат общения. Козероги, что касается вас, даже маленькое отклонение от привычного плана сегодня способно принести интересный результат. И, кстати, козероги, рискните сделать что-то не по инструкции, вам понравится. Выдали ваши нестандартные идеи сегодня особенно перспективны. Даже поддерживает смелые решения, эксперименты. Не бойтесь, кстати, предложить сегодня Водолею необычный вариант. Его оценят. Рыбки, интуиция подскажет, где стоит рискнуть ради нового опыта. Ну и главное, не прятаться за привычным комфортом. Попробуйте, рыбы, ну, то, что давно вызывало у вас любопытство. Вот такой день на сегодня, понедельник. Легкий, продуктивный, а самое главное, смелый день. Абсолютной решимости во всем желаю сегодня я.
0: Слухай наших.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Промбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «РАДИО» и заберите свой подарок. Приходите в Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика – всегда отличный выбор.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших. Брест.

0: вижу.
1: Рубрика «Сплю и вижу», друзья мои, дает возможность нам и вам разобраться в ваших кошмарах. А может быть, наоборот, в каких-то приятных, действительно, сонных иллюзиях. Согласитесь, что утро нового дня зависит и от того, что нам с вами снится, друзья мои. Вообще, эксперты утверждают, что для того, чтобы видеть хорошие сны, нужно спать на классных матрасах. Наполнение кокосовая стружка, гречиха. А может быть, кто-то из вас любит пружинный матрас и не поменяет его ни на что, даже если он служит вам более 15 лет. А потому что вот эта самая, знаете ли, спиралька, которая вдруг прорвалась сквозь ваш наматрасник, роднее вам, чем кто бы то ни было, понимаете ли. А есть же среди нас такие люди, которые к вещам очень быстро привыкают и очень сложно с ними расстаются, друзья мои. Ну вот, например, увидишь кошмар, правда, хотелось бы побыстрее с ним, в общем-то, расстаться с таким сном неприятненьким. Но вместе с тем, когда нам снятся какие-то неприятности, мы в течение дня носим их в голове, друзья мои, до того момента, пока мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро» в лице сегодня Юли Майской, не разберемся в ваших кошмарах. Почему я так акцентирую сегодня на слове «кошмаров», в общем-то, внимание? Да потому что нам Виталий прислал вот чего. «Доброе утро», пишет, а мне сегодня снился кошмар. Снится, что я тону, прям, не знаю, проснулся в поте лица, правда, весь мокрый. Это к чему? Я, кстати, плаваю хорошо, написал Виталий. Слушайте, да давайте так, будем разбираться. В общем, видеть во сне воду – это символ ваших эмоций. Виталий, говорят сонники, и подсознание духовного состояния. Но толкование зависит от того, чистая вода, нечистая вода и так далее, мутно ли. А вообще, прозрачная вода символизирует обновление, душевное равновесие. А вот пить воду – знак духовного роста или жажды. А вот если вы тонете во сне, то это означает, что действительно на какой-то период жизни вы выпали из какого-то, ну, момента и ищите опору под своими ногами для того, чтобы чувствовать себя более комфортно и уверенно в жизни в тех или иных обстоятельствах. Вот такая вот, знаете ли, реализация вашего сна наяву, Виталий, поэтому переживать не стоит. Лучше, наверное, не летать в облаках и не запоминать эти самые кошмары, а действительно, сегодня понедельник, старт новой рабочей недели, действовать для того, чтобы эту опору и финансовую, в том числе, чувствовать под ногами. Правда, друзья? Всем вам хорошей продуктивной недели, старта отличного в компании самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». И я напомню, друзья мои, народная перекличка стартанула, продлится до 11 утра. Я жду обратной связи 33-код-399-0011. И в следующем часе зачитаю ваше сообщение. Всем привет!
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей с сегодняшнего дня по 24 мая будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. В период работы в округах депутаты проведут работы с избирателями по разъяснению норм закона об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. В рамках единого дня информирования расскажут о трендах и новых направлениях развития туризма в Беларуси, проанализирует вопросы организации торгового обслуживания на селе. С 19 по 22 мая на территории Брестской области пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения. Юные инспекторы продемонстрируют свое мастерство в различных этапах конкурса, подтверждая готовность быть примером для своих сверстников и будущими защитниками дорожной безопасности. Им предстоит продемонстрировать теоретические знания правил дорожного движения, умение оказать первую помощь потерпевшим, поучаствовать в тематических ролевых играх и конкурсах. В рамках слета пройдут также показательные выступления лучших юных инспекторов дорожного движения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 1 июня в Беларуси повысятся цены на коммунальные услуги. Теплоснабжение и обогрев воды подорожает почти на 7,5%. Повысятся и тарифы на электричество. В среднем платеж увеличится на 3 рубля 12 копеек. 2 рубля 60 копеек за отопление, 53 копейки за подогрев воды. 30 мая в Бресте пройдет легкоатлетический забег первых, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие предлагает дистанции на любой уровень подготовки. Семейный забег 1 километр, 5,5 и 10,5 километров, полумарафон 21 километр. Также пройдет корпоративная эстафета 4 на 5,5 километров. Новости компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе майское утро. Календарь показывает 18 мая. Да, почти 8 часов и 10 минут, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что вы к этому времени проснулись, встрепенулись и, возможно, сделали даже уже определенный фронт работы. А может быть, просто насладились ранним утром, помечтали, выпили чашечку кофе либо чая наедине с собой в компании любимой радиостанции, почему бы и нет, и, возможно, выстроили планы на день. Но планирование, говорят наши все, друзья мои. Круто, если у вас получается дружить с планированием, и хуже, если это не выходит. Но, на самом деле, для того, чтобы научиться планированию, нужно постараться. Есть определенные лайфхаки, как внедрить в свою жизнь планирование, даже если очень не хочется. И мы обязательно с вами о них поговорим. Но я сегодня напомню, друзья, вам и о том, что сегодня потрясающе классный день. Что именно я имею в виду? Сегодня день рождения майского жука. Как это ни странно, об этом говорит Юля Майская. Казалось бы, все абсолютно сошлось. 18 мая, день рождения майского жука. Это правда, это, пожалуй, один из самых жужжащих праздников в календаре за весь год, конечно. Майские жуки появляются раньше, когда-то, в конце апреля. Но, знаете ли, иногда такое бывало. Но на самом деле, сейчас май, а я пока жуков майских не наблюдала. Наблюдали ли вы, дорогие люди, обязательно расскажите. Но и меня плюс-минус к середине мая становится огромное их количество, что не заметить, говорят, невозможно. Но, может быть, влияют погодные условия, и как-то у нас прохладненько, поэтому их пока не наблюдаем. Но кто его знает, в скором времени возможно. Сейчас кто-то скажет, зачем вы, Юля, вот это говорите? Вот нет их, и ладно, и не надо. Это особенно те, кто, знаете ли, как-то противится, и кто испытывает такие чувства, когда говоришь про майских жуков. Вот, брррр. Майский жук. Существо вообще, на самом деле, друзья мои, удивительное, правда. Я, как Юль Майская, это знаю наверняка. По законам вообще аэродинамики он не должен летать, но ему об этом никто не сказал, мне кажется. Поэтому он врезается в окна, путается в наших с вами волосах, гудит, как маленький вертолет над духом. И дети, на самом деле, обожают майских жуков. Мы, взрослые, вздрагиваем периодически, правда, от упоминания. Но если сегодня вечером на вас пикирует коричневый жужжащий какой-нибудь комочек, просто поздравьте его с днем рождения. Улыбнитесь и вспомните свое детство. Как это было когда-то забавно, правда? Друзья мои, ну и для каждого из вас я напомню, что у нас есть рубрика, которая создана с мыслью и любовью к нашим радиослушателям. И называется она вот так.
0: Народная перекличка.
1: Именно. Ну что, люди, готовы стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро»? Тогда, конечно, родийное пространство здесь открыто для вас. 33-код-399-0011. Напишите на эти цифры. Расскажите, как дела, как настроение, как прошли ваши выходные, какие планы на день сегодняшний. А расскажите, конечно, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Это какой город на связи сейчас с нами? Либо представители Брестской области. А может быть, вы слушаете нас где-то в столице, может быть, в Гродно, а может быть, в Гомеле, либо в Могилеве, либо в Новогрудке. Каким-то образом, да самым простым. RadioBrestFM.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас онлайн. Да, друзья мои. Ну и, конечно же, хочется понимать, что у вас есть возможность передать привет. Ранний, утренний привет всем-всем-всем. Вашим коллегам, вашим домашним, которые, возможно, накормили вас ранним утром вкусным аппетитным завтраком. И только после этого отправили на работу. Вот оно, проявление заботы, чистоты, любви, друзья мои, и, конечно же, ценности каждого из нас. Кстати, здесь Александр прислал нам сообщение потрясающе классное. Саша, огромный привет. Человек, который выиграл у нас невероятно вкуснейший штрудель от кафе-пекарни «Штрудель», который находится на улице Советской, 24, в городе Бресте, и прислал нам невероятно классное фото с благодарностью. Слушайте, а штрудель-то вкусный, аж язык заплетается. Я смотрю на это фото. Саш, спасибо огромное. Я очень надеюсь, что вам было вкусно, сытно и приятно. Так, Вова здесь тоже появился. Он пишет: «Доброе утро, Брест! Скоро лето!» Пишет Владимир и радуется. Но, друзья, если у вас лето действительно совпадает с отпуском, это хорошо. Если нет, тогда немножко грустно. Ну, а если, друзья мои, вы действительно не любитель лета, тогда надо немного переждать. И среди нас есть такие люди, которые предпочитают больше осень и зиму, нежели лето. Согласитесь? Вячеслав тоже здесь появился и пишет: всем доброго майского понедельника. Вячеслав, спасибо огромное, и вам тоже всего самого хорошего и солнечного, и доброго обязательно в нашей компании, Вячеслав. Ну, вы же понимаете. Елена тоже здесь появилась и пишет: доброе утро, Барановичи на связи. Спасибо, друзья мои, вся когорта таких родных и близких радиослушателей собралась. Ну, а если вы еще не с нами, тогда подтягивайтесь в нашу компанию. Здесь музыкально интересно, а самое главное, легко. И Юль Майская здесь рада каждому из вас.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. «Паритет Банк». С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Эх, да, друзья мои, ну что, я не совсем согласна с Мэри Крэмбери, что миром правят те, кто хочет веселиться. Нет, друзья мои, все-таки мне кажется, что миром правят те люди, которые действительно чужие интересы ставят выше, чем свои интересы. Работают огромное количество, даже больше, чем 8 часов. Может быть, по 12, а может быть, и то пачет, друзья мои. Но, во всяком случае, самое главное, делать, если делаешь свое дело, делать не для того, чтобы понравиться, а делать ради того, чтобы это приносило пользу окружающим. И, конечно же, чтобы после твоего дела многие загорались, возможно, тем, что «А мы тоже можем! У нас тоже может так получиться!» Это невероятно круто. Ну что, в рубрике следующей я рассказываю именно о таких людях, которые без прикрас, возможно, делая что-то, веря в свое дело, друзья мои, иногда думают, что дело их жизни не совсем подойдет их чаду. Сейчас все поймете.
1: Люди о людях.
0: Итак, именно в рубрике «Люди о людях» я сегодня хочу рассказать о ней. Зара, цитата следующая. «Я счастлива, что у моих детей нет таланта к музыке», призналась она совсем недавно. Действительно, если кто-то из знаменитостей пытается тоже своих детей как-то поставить на путь шоу-бизнеса, то Зара в этом случае придерживается совершенно другого мнения. Певица совсем недавно честно призналась, что совсем не мечтает видеть своих сыновей на сцене и даже рада, что у них нет действительно выраженных музыкальных способностей. По ее словам, профессия артиста слишком зависима от продюсеров, композиторов, режиссеров и даже от энергетики человека, поэтому никакой формулы успеха, уверена Зара, не существует. Хотя иные коллеги по цеху ее говорят совершенно иное. Но вместе с тем Зара утверждает, что путь артиста – это сложный путь, и формула успеха при этом непонятна. Это лотерея, признается она, поэтому ей больно, когда люди ставят все на конт шоу-бизнеса, а вот что-то не получается, тогда все. Ну и добавляет, что творчеством стоит заниматься только тогда, когда без него буквально не можешь жить. Ну а главное, чтобы этого хотели и сами дети, а не амбициозные родители. Если действительно вдруг ваш ребенок подойдет и скажет, что хотел бы продолжать, это я сейчас вот обращаюсь к популярным людям, продолжать ваше творческое ремесло артиста, дорогие друзья. Каждая профессия важна, каждая профессия так или иначе сложна, как мне кажется. И в каждой профессии есть то, что будет полезно человечеству и этому миру. Так что, друзья, не надо, знаете ли, как-то сбивать цену из того, чем вы занимаетесь. Я уверена, топая на работу сегодня, может быть, не выспавшись после, возможно, активных выходных, вы думаете о том, что ваша профессия никому не интересна. Нет, вы ошибаетесь. Нет, знаете ли, ненужных профессий. Есть люди, которые плохо делают свою работу. Я уверена, что это не вы. А если вдруг, тогда, друзья, возьмите себя в руки для того, чтобы доказать, что вы, как суперзвезда, можете танцевать на своей работе и делать дело своей жизни на отлично. Ну и при этом, если вы человек, который как-то сегодня, знаете ли, Фома, неверующий, мало в себя верит и думает, ну зачем мне? Надо быть непобедимым, утверждает Виталий Дроп, и я с ним полностью согласна.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный и северо-западный 4,9, а при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха сегодня по области нам всего обещают синоптики от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, супер

0: Клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите. 23 и 24 мая в Каменце.
1: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк. Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ-банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Omega.by.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: У каждого из вас, дорогие люди, есть возможность, знаете ли, стать частью команды утреннего шоу «Самое доброе утро». Каким образом? Да все просто. Друзья мои, каждый из вас может стать нашим нештатным дорожным корреспондентом. Сделать это абсолютно просто. Если вы сейчас добираетесь до работы 8 часов 41 минута и видите заторы на дорогах, возможно, неработающие светофоры, и там работают регулировщик, а может быть, нанесение разметки, либо ремонт дороги, все это вы можете сообщить нам на студийный вайбер 33-код-399-00-11, став нашим внештатным дорожным корреспондентом. Как это делает наш Сергей? Сергей, автокомплекс «Брест», наш человек, уже по-другому даже и мысли не представляешь без этого парня, который действительно бдит, я бы сказала, очень даже практически официально дорожную обстановку на дорогах города, сообщая ту или иную информацию для вас, уважаемые люди, чтобы вы сэкономили свое время и не попали в пробку, либо в какой-то заторчик, особенно когда ранним утром в понедельник куда-либо спешите. Куда-куда? Конечно, на работу. Итак, вот что сообщает Сергей. Напротив Дворца профсоюза в сторону областной больницы ДТП, левые первые и вторая полосы перекрыты в месте разворота. Так что, друзья, будьте предельно внимательны. Это такая развязка дороги, очень популярная у брещан и у тех, кто въезжает в Брест из, в общем-то, ближайших деревень, Тельмы, например, сюда, к нам в город. Информация действительно актуальна для каждого. Далее, на спуске ЖД моста в сторону площади Ленина в правой полосе ремонт дороги, друзья мои. Поэтому будьте предельно внимательны, аккуратны и соблюдайте скоростной режим. И, в общем-то, иногда скоростной режим, если показано 40 либо 60, нужно снизить скорость, исходя из того, что происходит на дороге. Так что по обстановке внимательно, уважительно сохраняя дисциплину на дороге, друзья мои. А по-другому и не может быть, правда? У нас так точно. Ну и напомню, друзья мои, что каждый из вас может стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро» и посредством рубрики «Народная перекличка». Эта рубрика дает нам с вами возможность поближе познакомиться и, конечно же, мне составить карту звучания утреннего шоу «Самое доброе утро», чем я и занимаюсь. Расскажите, из какого города вы, где слушаете нас, какой населенный пункт ваш самый любимый, и вы, собственно, там и проживаете. Возможно, мы звучим у вас где-то в уютной, классной белорусской деревушке и даже об этом не знаем. Хотим знать, правда? Radio-brest-fm.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Например, как это делает Александр. Вот что он пишет. Привет любимому радио из Дании. Всем отличного настроения. Привет моей любимой жене Анне в город Иваново. Всем-всем-всем-всем, без исключения. Александр желает хорошего настроения. Ну и Саша пишет. Скоро лето. Александр, спасибо за напоминание и за то, что любимую радиостанцию берете с собой, где бы вы ни находились. И, конечно, желаем вам тоже активного, классного дня. Да, с любимой радиостанцией, по-другому никак. Сергей нам написал, он тоже здесь. И мы вам, Сережа, желаем тоже хорошего настроения, представитель города Бреста. Станьте участником вот народной рубрики.
2: Народная перекличка.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Промбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио.

0: Да, друзья мои, работаем, просыпаемся, мечтаем, думаем, прогнозируем и, конечно же, выдаем результат под лучшие треки. Мы будем поддерживать вас сегодня на протяжении целого дня. Да, друзья мои, ну и, конечно же, желаем вам, чтобы обязательно все сегодня случилось, получилось. А если вдруг нет, помните, что так или иначе не все происходит сразу, правда? Нужно совсем немного времени для того, чтобы добиться результата. А может быть, для кого-то и много времени для этого понадобится. Но самое главное, к этому подходить, друзья мои, мне кажется, философски. Ведь пока ты идешь, ты приобретаешь опыт, новые знания, новые знакомства. Теряешь, да, не без этого. Но говорят же в народе, что пусть лучше отваливаются изначально те, либо тот, кто в вас не верит, либо делает вид, что в вас верит, а на самом деле просто так абсолютно скромно, таемно завидуют. Это, наверное, гораздо хуже. Поэтому пусть будет пару-тройку самых настоящих лучших людей рядом с вами. Ну и не забывайте, любимая радиостанция «Радио Брест» всегда горда, рада и поддерживает вас абсолютно во всем. Друзья мои, ну а иногда вообще эксперты утверждают, для того, чтобы понедельник был легким и улыбчивым, нужно слушать не только красные треки, а еще посматривать какие-нибудь прикольные видео, да, не знаю, в социальных сетях, которые так или иначе поднимают настроение и помогут вам улыбнуться. Меня улыбает невероятная новость. Правда, друзья мои, в Екатеринбурге устроили забег среди невест женихов. Это было правда. Очень мило, очень здорово и круто. Там для участия нужно было прийти в свадебном образе с фатой, букетом или в смокинге. Ну и самое крутое, что во время забега один из участников вообще сделал предложение своей девушке, и она сказала «да». Прямо на ходу, друзья мои. Ну, главное потом так же не разбежаться, да? Как бежали, предложение сделал раз, и в обе стороны по разной улочке разбежались. Все, и ищи свищи потом этого жениха. Ровным счетом, как и невесту. В жизни бывает абсолютно всякое и разное. Но если вас действительно подобные новости улыбают и немножко переключают ваше внимание, друзья мои, помните о том, что вот именно в этот момент нужно позвонить своей второй любимой половинке, позвонить и сказать спасибо за завтрак, либо спасибо, что провела меня на работу. Да, потому что утренние объятия, утверждают эксперты, перед началом рабочего дня от второй половины, знаете ли, да, понимают, конечно же, настроение, эндорфинчик у нас тоже прибавляется, и, конечно, мы работоспособны и результативны во много раз, когда уходим из дома на работу, немного недовольные, где-то даже поруганные, друзья мои. В общем, делаем правильные выводы, слушаем Люсю Чубочину далее по нашему плейлисту и находимся рядом друг с другом. Здесь Юля Майская, рада каждому из вас. Всем отличного, классного, легкого и продуктивного понедельника в нашей компании. И главное что? Не разбежаться.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Вице-премьер Наталья Петкевич с рабочим визитом посетила Ганцевичский район. Вместе с заместителем председателя облисполкома Виктором Рафаловичем обсудили перспективы развития социальной сферы в регионе. Наталья Петкевич и Виктор Рафалович посетили площадки, где ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и нового здания Центральной районной больницы. Чествование работников физической культуры и спорта состоится сегодня в Бресте. Ожидается, что награды вручит заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. На официальных международных соревнованиях в прошлом году спортсмены области завоевали 35 медалей, в том числе 9 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. На чемпионатах Беларуси завоевано 383 медали, из которых 131 золотая, 124 серебряных, 128 бронзовых. По итогам выступлений сборных команд области на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, Брестская область заняла второе место среди областей Минска. В прошлом году подготовлено 10 мастеров спорта Республики Беларусь международного класса, 80 мастеров спорта Республики Беларусь, 275 кандидатов в мастера спорта. В Брестской области подготовку спортивного резерва осуществляют 69 специализированных учебно-спортивных учреждений. В них занимается более 25 тысяч спортсменов, учащихся. Загрузка физкультурно-спортивных сооружений Брещины за 2025 год составила 96%. В Брестской области к концу года планируют оснастить все районные электрические сети беспилотными летательными аппаратами для обследования воздушных линий электропередачи. Об этом сообщили в Рубрестэнерго. Энергетики региона активно применяют беспилотники с 2019 года. Сейчас на вооружении 4 мультикоптерных комплекса, 3 в службах высоковольтных распределительных электросетей Барановичи, Бреста и Пинска, 1 в службе распределительных сетей филиала Брестские электрические сети. До конца года планируется приобрести еще 29 беспилотных комплексов для всех районных электрических сетей и обновление существующего оборудования. Использование БПЛА позволяет выявлять дефекты изоляции проводов, которые специалистам сложно обнаружить при плановых или внеочередных осмотрах земли.
1: Год белорусской женщины.
2: Светлана Назарук – человек года Брещины в области охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Начальник Засимовского базисного лесопитомника Кобринского опытного лесхоза 30 лет всю свою душу вкладывает в дело сохранения и восстановления леса. Любовь к лесу у нее с детства. Определила же профессиональное будущее Светланы Алексеевны прогулка с мужем по живописным местам Засимовского базисного лесопитомника. Основная работа Светланы Назарук заключается в выращивании стандартного посадочного материала для лесовосстановления. Она сравнивает уход за сеянцами с воспитанием детей в дошкольном учреждении. Вместе с супругом Светлана Назарук воспитала сына и дочь. Оба выбрали медицинский профиль. Человек года Брещины понимает, что своим трудом приносит пользу родной стране, каждому человеку. В крупных торговых сетях Бреста продолжаются Дни здорового питания. По инициативе облисполкома в ближайший месяц каждую пятницу в некоторых магазинах «Санта», «Евроопт», «Корона» и «Грин» будет проходить акция «День здорового питания», в ходе которой производители региона будут знакомить покупателей со своей полезной продукцией. Особый акцент на безглютеновые диетические продукты и товары без добавленного сахара. Главная задача акции – показать, что здоровое питание может быть одновременно вкусным, сытным, доступным. Местным. По итогам пилотного периода лучшие и наиболее популярные у населения позиции могут занять постоянное место на полках. Национальному парку Беловежская пуща передали под охрану места обитания птиц и насекомых, включенных в Красную книгу Беларуси. Решение Пружанского райисполкома номер 884 опубликовано на национальном правовом интернет-портале. На территории Никорского лесничества обнаружены места обитания мухоловки Белошейки. Под охрану передано 14,5 гектаров. Жужелица шагреневая встречается в угодьях Сухопольского лесничества. Под охрану переданы более 22 гектаров. Жужелица мини-трия обнаружена на территории Новодворского и Сухопольского лесничеств. Места обитания жуков-краснокнижников на площади 30 гектаров также переданы под охрану. Барановичи готовятся отмечать 155-летие. В городе открылась выставка, приуроченная к юбилею. На ней представлено более 60 картин и фотографий из фондов Барановичского краеведческого музея. Выставка объединила авторов разных поколений. Среди работ – картина члена Союза художников БССР Константина Максимцова, который с 1944 года до последних дней своей жизни проживал в Барановичах. Он запечатлел, как выглядел городской парк культуры и отдыха в 1949 году. Ностальгию тех, кто помнит 90-е годы, вызовут картины уже ушедшего из жизни Юрия Гриба. На фотокопиях показан город в разные периоды времени. Выставка «Штрихи к портрету города» будет работать в выставочном зале краеведческого музея по 28 июня. Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Всех ждут на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК! По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.

0: ты. Не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, Первый регион! Самое доброе утро, город Брест и все-все города, села и поселки, агрогородки, которые слушают любимую радиостанцию. Мы залетаем в эту рабочую неделю, в этот легкий понедельник. Даже компании других не бывает вместе. Конечно же, придерживаемся что? Безусловно, вкусного ароматного кофе, классных заряженных композиций и обязательно, друзья мои, этого самого планирования, которое не каждый жалует так или иначе. Но, друзья мои, эксперты утверждают, что планирование действительно помогает сделать на рабочей неделе гораздо больше дел, нежели пока ты, собственно, собираешься с мыслями. Так что посвятите немного времени тому, чтобы спланировать этот понедельник, а может быть, всю рабочую неделю, если получится. Ну и придерживайтесь данной рабочей стратегии. А мы во всех ваших начинаниях и продолжениях будем вас поддерживать, дорогие люди. Возможно, сегодня у кого-то календарное мероприятие, событие, которое нужно обязательно отметить, и вы как руководитель просто обязаны действительно уделить время тому, чтобы поздравить ваших коллег. Почему бы и нет? Друзья мои, сегодня вместе с тем, если вдруг необходима информация, пожалуйста, день отправки электронной поздравительной открытки. Да, вы не ослышались. Я сказала слово «открытки». Именно так. 18 мая, день отправки электронной поздравительной открытки. В эпоху мессенджеров и голосовых сообщений электронные открытки кажутся чем-то из прошлого. Правда, как диски, верно? Или ICQ, уж не знаю. Однако они по-прежнему, друзья мои, существуют и даже переживают, я бы сказала, ренессанс. Не верите, да? Но суть праздника проста. Откройте любой сервис открыток или, ну, прямо где-нибудь на каком-либо сайте, я уж не знаю, и отправьте другу, маме, коллеге или бывшему однокласснику. Вообще людям до сих пор, конечно же, приятно получать что-то красивое в почту, если даже это, я не знаю уж, нечто такое. Открыточка с милой улыбочкой, друзья мои, это то, что сделает утро человека 100%. А еще у каждого из вас есть возможность, конечно, написать нам в народную рубрику «Перекличка». Вот сюда я жду ваши сообщения на студийный вайбер, номер которого 33-код 3990011. Давайте будем перекликаться. Я здесь, в студии прямого эфира. Радио Брест. Зовут меня Юля Майская. Как зовут вас и где слушаете Радио Брест, расскажите. Давайте знакомиться, конечно же, по ближе и делать это утро понедельника совместно приятно музыкальным. Ну что, двигаемся далее по нашему плейлисту. Леша Свик, Нилетто, Мэри Гу. Далее их трек в исполнении «Аритмия». Слушаем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: самые позитивные радиостанции страны. Радио Бриз, 9:22 минуты показывает. Дорогие люди, всем вам огромный родинный привет. И вы знаете, конечно, я думаю, что наши белорусские люди самые уникальные, правда. Только мы можем так или иначе, если вдруг делаем себе гораздо приятнее и удобнее, чем другому человеку, чувствуем при этом какой-то стыд и неловкость. Как это работает, уж я не знаю, друзья мои. Но вместе с тем, есть у нас такой момент, или вы со мной не согласны? Дайте обратную связь. 33-код-399-0011. Жду. Давайте пообщаемся и на эту тему. В том числе, друзья мои, да, лето не за горами. Многие из вас пишут сюда на студийный вайбер, что Юля, скоро лето, скоро лето. Действительно, осталось совсем немного, друзья мои. Но официально, правда, 2 недели полноценных. И действительно, через 1 понедельник наступит лето. 1 июня, друзья мои, конечно, будем друг друга с этим поздравлять, и лишь только немногие из нас будут, знаете ли, каким-то образом смущаться, корчить рожицы от того, что люди в лето не влюблены, и есть такие среди нас, и мы тоже уважаем ваш выбор и ваше мнение. Конечно, дорогие люди, может быть, вам по сердцу белорусская зима, та, которая была невероятно сказочной, классной, как в детстве, друзья мои. Ну, а коли лету быть, летним событием в нашей стране, в нашем первом регионе, тоже обязательно быть. Кстати, вы слышали, дорогие друзья, что совсем скоро парк животных в Барановичах, я знаю, что нас там слушают, а если слушают в данный момент, Деприз, огромный привет, дайте обратную связь на студийный вайбер, жду, друзья мои, именно там, в парке животных в Барановичах пройдет невероятно крутейший цветочный фестиваль, такого еще не было, я вам скажу, да, в общем, приглашает всех на цветочный фестиваль, парк животных, в общем, цветочный фестиваль, белорусская женщина как цветок. Будет носить именно такое название. Приуроченный к году белорусской женщины планирует провести именно 4 июля парк животных. Город Барановичи. Заявки на участие в фестивале, в которых при необходимо указать название компании, контактное лицо, выбранный цветок. В общем-то, все это нужно обязательно соблюсти. Со всеми тонкостями можно познакомиться в социальных сетях. В общем-то, найти, конечно же, парк животных в Барановичах, Деприз. Где? В Инстаграм можно, почему бы и нет. И я уверена, что там уже есть, конечно же, классная, лаконичная такая, очень, я бы сказала, вот такая рекламная картинка. Цветочный фестиваль, так называется. Ой, друзья мои, и там размещена красивая белорусская женщина. Веночки с васильками и с ромашками. Очень мило и очень круто, дорогие друзья. 33-код-399-0011, студийный вайбер наш, он активен для ваших сообщений. И, конечно же, каждому из вас я желаю, чтобы этот день начался с приятных улыбок. А вот, кстати, сообщение прилетело. Елена пишет: «Доброе утро! Столин на связи, слушаем вас. Спасибо за классное, отличное настроение, вы лучшие». Вот так признание услышишь с самого утра, вот такое. И сразу так на родине душе хорошо становится. Вам таких же ощущений?
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Брещине облачно, с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, а при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот

0: Температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 со знаком «плюс».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «РАДИО» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор.

0: ритмичные треки, друзья мои, все для того, чтобы вы зарядились, для того, чтобы вы, конечно же, на деле продемонстрировали, что движение — это жизнь, даже если вы сейчас работник офиса, возможно, на вас не совсем удобненький, но красивый и элегантненький костюмчик, друзья мои, так или иначе, поднимать себе настроение окружающим и быть отличным примером, если вы руководитель, для своих подчиненных, и вдруг услышав на любимой радиостанции давно знакомую мелодию, которая ассоциируется у вас не только с отличным настроением, но, возможно, с каким-то невероятно приятным воспоминанием, начать двигаться в ритм нашим треком. Посмотрят подчиненные, сделают то же самое. Посмотрите, подвигались, немного разминулись, настроение, конечно же, вау, рабочий процесс на 100% запустили. Работает, конечно же, проверенная схема, друзья мои. Плохого не посоветую вам, конечно. А вообще танцы под музыку в рабочий день, мне кажется, это отличный способ снять стресс, повысить продуктивность и зарядиться энергией. Ведь зачастую, как ни странно, после выходных этой самой энергии и не хватает. В понедельник мы так или иначе жалуемся все друг другу о том, что, эх, еще бы один денек выходной. Но на самом деле виноватых искать не стоит. Во всем, знаете ли, нужно, нет, не винить, а радоваться вот этому прекрасному состоянию души и тела и погоде. Весна. Весна красна. Дни стали действительно длиннее, ночи стали более активны, и поэтому, конечно же, кто-то из вас не высыпается и приходит на работу в понедельник ранним утром немного вымотанным. Но для того, чтобы действительно быть активным в понедельник, можно делать короткие разминки прямо в офисе, как я уже сказала, или посещать какие-то мастер-классы в обеденный перерыв для того, чтобы зарядиться движением и отличный результат в окончании рабочего понедельника показать. Кстати, если вы действительно не про спорт, и вот пойти качаться в зал – это не про вас, и вызывает вас что-то невероятно страшное, и сейчас я к девчонкам обращаюсь, ну, к мальчишкам, возможно, тоже, почему бы и нет. Зумба, друзья мои, сейчас по всей планете шагает зумба как активный вид, знаете ли, спорта, я даже так скажу, потому что энергичная танцевальная фитнес-тренировка под какие-то невероятно крутейшие латиноамериканские ритмы отлично сжигает калории и поднимает настроение. Так или иначе, гордиться собой начинаешь. Это же здорово. Ну, а динамичные современные стили разного рода для тех, кто любит ритмичную модную музыку. И если вы, например, занимаетесь танцами, и у вас вечером сегодня в понедельник по расписанию мастер-класс по танцу, а усидеть вы до сих пор не можете, друзья мои, тогда двигайтесь в ритм нашим треком так, чтобы это было, может быть, незаметно. А может быть, наоборот, заметно. Покажите мастер-класс своим коллегам для того, чтобы действительно зарядиться отличным классным настроением. Во всяком случае, я, Юля Майская, вас в этом очень даже поддерживаю.
1: Радио Брест.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших.

0: Безусловно, друзья мои, каждой женщине весна к лицу. Абсолютно. Мы в это время, конечно же, расцветаем. Мы становимся более активными. Конечно, становимся более краше. И меня в этом абсолютно никто не переубедит. И самое интересное, что мы, белорусские женщины, можем, с одной стороны, быть нежными, быть покладистыми, быть такими внимательными и заботливыми. Но вместе с тем, с другой стороны, белорусская женщина может быть сильной, может быть напористой, и белорусская женщина может быть победителем. О чем это я? Сейчас, конечно же, все узнаете. У меня за наших белорусских девчонок, ну, такая гордость, просто нереальная, как и за всякую белорусскую женщину, которая может абсолютно и щи борщи, и блинчики с вишенкой, и коня, собственно, на скаку, и в избу горячую нет. Сначала потушит, сделает все правильно, рационально, грамотно, и только потом в нее войдет. И если это будет ей необходимо, потому что белорусская женщина под каждым действием ищет, да, для чего, зачем, и результат, конечно же, не заставляет себя ждать. В общем, друзья мои, женщина белорусская и красивый женский футбол. Вы сейчас скажете, о чем это я? Да как о чем? Наши футболистки обыграли чемпионок. Вы слышали про это? Наши брещанки так умеют играть в футбол, что просто я даже не ожидала. В общем, в матче женского чемпионата Беларуси футболистки «Динамо Брест», наши белорусские женщины брестские, вырвали победу в гостях у минского «Динамо БГУ ФК». Да, друзья, 1-0. И это просто фееричная игра была. Для минчанок, вместе с тем, которые не проигрывали в национальном первенстве с ноября прошлого года, это первое поражение. А брещанки, что верно, молодцы, сделали громкий результат. Но при этом, уважительно отнесясь к команде соперника, пожелали в дальнейшем друг другу удачи и побед. Наши белорусские женщины могут все, безусловно, вырвать эту самую победу у других. Брестские девчонки, и при этом сохраняя это самое белорусское женское лицо, так или иначе желают победы своим соперникам. И это очень-очень достойно. Ох, друзья мои, я прям хочу вам сказать, что лично меня гордость распирает вообще. В этом году я прям ощутила, что белорусской женщины это зваться ой-ой-ой как гордо. И сколько нас много, самых разных, и объединяет нас одно. Любовь к любимому делу. Конечно же, наша белорусская такая вот, знаете ли, покладистость, да. А еще в нас, в женщине, есть такой код, как забота. И многих белорусских женщин именно забота отличает от женщин других стран мира. Я в этом уверена. Ну что, друзья мои, вот такое вот маленькое отступление и хвала белорусским женщинам с уст Юли Майской. Странно, если бы это было не так, потому что, конечно, белорусские женщины, многие для меня лично в том числе, являются примером. Ну а сейчас вам хочу сказать, что Юли Зиверт ненадолго место уступаю, перелетаем вместе с вами в следующий музыкальный час, не теряем друг друга, а там поговорим на одну очень интересную тему. Не пропустите!
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Первый централизованный экзамен пройдет в Беларуси уже 26 мая. Что можно и нужно брать с собой в аудиторию, а за что могут и удалить с экзамена, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Прежде всего, важно не забыть взять с собой паспорт, документ, удостоверяющий личность, а также пропуск. Обязательно с собой должна быть гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами. Если абитуриент сдает физику или химию, можно взять на испытание простой калькулятор, рассказал Дмитрий Миронов. В гардеробе или дома придется оставить телефон, смарт-часы и фитнес-браслеты, за исключением медицинских устройств. Также не стоит брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты и справочники тоже под запретом, как и транспортиры, логарифмические линейки и циркули. Не менее важны правила поведения в аудитории. Абитуриентам следует помнить, что разговоры, списывание, подсказывание и обмен местами строго запрещены. Фотографировать задания также нельзя, проинформировал руководитель учреждения. По 22 мая на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» проходит международная реставрационная миссия. Волонтеры из России приехали в Брест, чтобы принять участие в реставрации и консервации руинированной кирпичной кладки на объекте юго-западной казармы, фундаментах и цокольной части стен казарм 44-го стрелкового полка конца 19 века. Белорусские и российские специалисты работают рядом, обсуждая технологические решения, сравнивают подходы. Смотрят на старую кладку не как на набор материалов, а как на документ эпохи. Для работы используется и специальный раствор, приближенный по свойствам к тому, который применялся в 19 веке. В реставрации важна не только внешняя похожесть, но и совместимость материалов.
0: Новости.
1: Древнебелорусский обряд вождения кустава создадут в Жабинковском районе. Праздник «Хмелевская семуха» пройдет в агрогородке Хмелево 31 мая. Организаторы предлагают поучаствовать в древнем обряде, продегустировать блюда белорусской кухни и развлекательную программу. Мероприятие стартует в 14 часов. Администрация Ленинского района Бреста по 30 сентября проводит ежегодный конкурс на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания «Цветы родному городу». Для участия необходимо предоставить фотоматериалы, на которых отражено цветочное оформление на протяжении всего срока проведения конкурса, на электронный адрес администрации Ленинского района. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.

Да, трек, который может, друзья мои, каким-то образом повлиять на ваши мысли, а может быть, определенные выводы. Леонид Руденко и Наталья Подольская. Если бы не ты, вот такое музыкальное признание тем всем людям, которые, возможно, поддерживают, влияют каким-то образом на наше настроение. И, конечно же, в начале рабочей недели присутствие таких людей в жизни каждого из нас очень даже необходимо, правда? Поздравляю со стартом понедельника. К нему можно относиться по-разному. Да, это маленькая новая жизнь, где может быть абсолютно все по-новому. Это невероятно классная и крутейшая возможность, друзья мои, которую можно действительно и нужно использовать по назначению. И в конце концов, это действительно то самое, которое открывает перед вами огромное количество дверей. Понедельник, новый день, а значит, будет все по-новому. И мы хотим быть, конечно же, свидетелями ваших побед, где-то ваших падений, ваших спотыканий, не без этого. Но опять вы, как птица Феникс, будете перерождаться, я уверена. И для всех этих свершений есть огромное количество дней. До пятницы, посмотрите еще сколько. Друзья мои, реализуйте все самые смелые мысли на этой неделе, и пусть обязательно все у вас получится. Ну а я вместе с тем напомню, что до лета осталось совсем ничего. Две недельки, календарь сегодня показывает, 18 мая. Друзья мои, и этот день, правда, интересный, особенный по своему историческому насыщению. Вот вы, например, знали, что в этот день, 18 мая, в далеком 1787 году во Франции впервые в мире выполнена гравировка по стеклу, друзья. Ямы. Да и сейчас, мне кажется, не так уж и много людей могут заняться этим делом особенным. А еще в этот день, 18 мая, в далеком 1888 году в Штатах была продемонстрирована первая граммофонная пластинка, друзья мои, невероятный исторический момент. А еще в этот день, в 1923, запатентован телефон с дисковым набором номера. О, помните, как это было, правда? А это что-то невероятное, ностальгия. Не у каждого из нас, конечно же, сохранился такой дисковый телефон. И это, конечно, уникально. Если вдруг он где-то у вас там есть в гараже, какой-нибудь желтенький, либо красненький, либо, может быть, зелененький. И вы этот раритет, ну, вот воспринимайте как нечто очень важное и личное, потому что получали звонки по нему от самых близких и родных людей. Вот так, друзья. А еще в этот день, 18 мая, в 1958 году, на 11-м Каннском фестивале советский фильм «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь. Да, друзья, это событие было. Я, конечно же, чту советское кино, увлекаюсь невероятно, и для меня это все интересно. И самое главное, что заслуженно, друзья мои, не без этого. Согласитесь, правда? Ну что, мы продолжаем далее двигаться по нашему музыкальному плейлисту. И, конечно же, друзья мои, так или иначе, совсем скоро расскажу вам о том, на какую тему сегодня будем с вами общаться. Официальная группа «Радио Брест ВК». Скоро, дождитесь.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Сегодня этим самым добрым утром, дорогие друзья, будем обсуждать тему, актуальную для дня сегодняшнего понедельник, друзья мои. После выходных, так или иначе, каждый из нас определяется в следующем месте. В центре событий, да. Человек попадает в центр событий, друзья мои, профессиональных. Возможно, вас сегодня в начале рабочей недели, в старте этого дня будут обсуждать, уж не знаю. Может быть, вы пришли на работу очень веселый, а может быть, очень грустный. И таким образом попадаете в центр внимания ваших коллег, да и не только. Друзья мои, вообще оказаться в центре внимания – это так себе история для кого-то. Кто-то же, наоборот, невероятно любит попадать в эпицентр событий, в центр чужого внимания и находится, вот знаете ли, в этом как рыба в воде. Сегодня я хочу спросить у вас, дорогие люди, а вы любите быть в центре внимания? Как у вас с этим связано? Расскажите о ситуации. Это происходит всегда, либо не всегда, когда вы, например, в зависимости от событий, обстоятельств, любите стоять в центр мне внимания и сказать, что, ну, сегодня обращайте внимание, дорогие люди, на меня. А вы любите ли быть в центре внимания? Интересуюсь я у каждого из вас сегодня. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там я уже запустила пост-опрос и, безусловно, задавая вопросы, предлагаю вам варианты ответов и сама участвую в этом же посте-опросе, отвечая всегда честно на свои поставленные же вопросы. В общем, если вас немного запутала, распутываю. ВК, официальная группа «Радио Брест». Заходите, я вас жду там. Спрашиваю, а вы любите быть в центре внимания? Варианты ответов тоже набросала. Они следующие. О, нет, это не про меня. Вариант еще такой есть. Да, мне это нравится. Есть и третий вариант. Зависит от событий. Ну и четвертый вариант. В кругу знакомых мне людей вполне. Да, вы знаете ли, говорят, что иногда человек, когда попадает в окружение чужих людей, он совершенно не может вымолвить слово, абсолютно никак, чувствует себя некомфортно. И вот кажется, совершенно иной человек, как будто подменили, когда вокруг друзья, знакомые, родные, близкие, человек ведет совершенно себя по-иному. Так кто из них вы? Хотелось бы спросить. И любите ли вы быть в центре внимания? Заходите, официальная группа «Радио Брест ВК». Кстати, по этому поводу высказывайте свое мнение и на студийный Viber 33-код 3990011. Я интересуюсь сегодня у вас, любите ли вы быть в центре внимания, наши уважаемые радиослушатели? А может быть, раньше, когда, а как молоды мы были и, собственно, любили быть в центре внимания, а с возрастом, возможно, ваши приоритеты поменялись, уж не знаю. Общаемся на эту тему, высказывайтесь, жду обратные связи, ну и, конечно же, обязательно своих коллег и окружения тоже подтягивайте к этой беседе. 33-код 3990011, ну и ВК, официальная группа «Радио Брест», а во ВКонтакте пост запущен, жду вас там.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, а при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации.

0: Информации, аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
1: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Маларите, 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Этим самым добрым утром я интересуюсь сегодня у вас, друзья, а любите ли вы быть в центре внимания? Это такая себе история, для кого-то нет ни в коем случае, ну а кто-то действительно относится к этому абсолютно спокойно и даже, знаете ли, с такой степенью необходимости не побывал в центре внимания в понедельник, считай, что понедельник прожил зря. И такое так или иначе бывает, но не у многих из нас, друзья мои. В общем, сегодня я выясняю, а любите ли вы, дорогие радиослушатели, быть в центре внимание. Так или иначе, в понедельник каждый из нас оказывается в центре внимания, когда есть задача, когда нужно нечто исполнить, когда, наоборот, нужно так или иначе руководить и вести, в общем-то, за собой корабль с подчиненными в ту сторону, где есть свет, правда? А вот когда есть тьма, тогда уже гораздо хуже. И вместе с тем, мне кажется, что быть в центре внимания действительно дано не каждому, потому что для того, чтобы там оказаться и держать внимание на себе окружающих, нужно как минимум быть человеком смелым, человеком, у которого разговорная речь вполне адекватна тем обстоятельствам и событиям, которые происходят, ну и, конечно же, уметь удержать это самое внимание людей на себе. Каждый пытается, не у каждого получается, а самое главное, что со стороны все очень даже очевидно, даже если это про это не говорят. Но быть в центре внимания, на самом-то деле, утверждают эксперты, это психологическая потребность наша с вами, людей, которая выражается в желании быть, конечно же, замеченным, быть признанным, если хотите, и, конечно же, одобрение окружающих получить, в том числе наша психологическая потребность. Ну, как-то так, утверждают эксперты. Запутал ли я вас, уж не знаю, друзья мои, но будем разбираться. Вы любите быть в центре внимания? Вы не смотрите на другого, конкретно к вам обращен мой вопрос, мой дорогой радиослушатель, так что заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост уже запущен, там я интересуюсь, и варианты ответа тоже предлагаю. Итак, первый вариант ответа на мой вопрос звучит так. О, нет, это не про меня. Второй вариант ответа – да, мне это нравится. Третий вариант ответа – зависит от событий. Ну и четвертый – в кругу знакомых мне людей вполне, да, могу быть в центре внимания. Заходите, выбирайте тот или иной ответ. И, конечно же, рассуждать на эту тему очень даже приветствуется и можно, и нужно – на студийный вайбер 33-код-399-0011. Я жду обратной связи от каждого из вас, дорогие люди. Ну и, конечно же, итог нашего поста опроса в процентном соотношении мы подведем к окончанию этого музыкального часа.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Сегодня, друзья мои, в этом интерактивном часе мы общаемся на очень интересную тему. Совсем скоро я подведу итоги нашего поста-опроса, назову вам процентное соотношение голосов, как они распределились по нашим результатам. Но, друзья мои, это, конечно, интересно. Сегодня мы общаемся на тему, а вы любите быть в центре внимания? Создавая те или иные посты-опросы, я, безусловно, сама принимаю в них активное участие. Поэтому, если хотите узнать, а любит ли Юля Майская находиться в центре внимания, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. И, возможно, мой ответ вас удивит, потому что со стороны кажется иногда, что все легко и просто, и в центре внимания люди, которые работают на таких работах, которые, да не работа, а образ жизни, конечно, что им и быть в центре внимания, это их все. Но не зачастую. Конечно, бывает и по-другому, друзья мои. В моем контексте это не всегда работает так. Так, ну а как же работает это у вас? Рассказывайте, голосуйте. 33-код-39-00-11 высказывайте и здесь свое мнение. А вы любите быть в центре внимания, спрашиваю я у вас. И буквально через считанные минутки подведу итоги поста-опроса. А пока варианты ответов следующие. Может быть, кто-то успеет до вас, точнее, из вас добежать до поста-опроса и проголосовать, оставив свой значимый для меня голос. О нет, это не про меня вариант ответа. И такой есть. Да, мне это нравится. Есть и третий вариант. Зависит от событий. Ну и четвертый вариант. В кругу знакомых мне людей вполне чувствую себя комфортно. Может быть, у вас именно так, поэтому, если вдруг, заходите и голосуйте за этот вариант ответа. Касательно вообще нахождения в центре внимания, я уже говорила, что это играет значительную роль, конечно, в поведении и благополучии людей, утверждают современные психологи, и вообще очень много есть работ относительно того, почему та или иная личность из нас любит находиться в центре внимания. Но, с другой стороны, это, как оказалось, все предельно просто, друзья мои. Наша психологическая с вами потребность. Поэтому нет ничего зазорного в том, что вы проснулись с самого утра, например, и делаете это каждый день, перед зеркалом вставая, говорите себе: ну все, теперь я с сегодняшнего дня буду в центре внимания каждый день, несколько часов подряд. Ой, друзья мои, вообще мне кажется, что быть в центре внимания – это та еще большая задача, так или иначе, потому что нужно следовать актуальному, быть, конечно же, примером для других, поэтому все это на самом деле непросто. Итак, друзья мои, ну что, обновляю нашу страницу в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте и уже готова подводить итоги. Сегодня спрашивала у вас, а вы любите быть в центре внимания? И вот как распределились ваши голоса. Значит, зависит от событий. Проголосовало 67% ваших голосов здесь. Ну и далее, в кругу знакомых мне людей вас 33% проголосовали за этот вариант, дорогие люди. Хочу сказать всем огромное спасибо за активность, за обратную связь и за то, что сегодня были откровенны и предельно со мной вот в этой моей беседе. Всем желаю легкого, классного старта, продуктивного понедельника в нашей компании. Здесь была Юля Майская. Пока!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области на сегодняшнее утро перевыполнен план посеву яровых культур. Задание в 409,5 тысяч гектаров выполнено на 101%. С учетом того, что посевная кампания продолжается, по ее итогам яровой клин займет еще большую площадь. Начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Оксана Лашкевич сообщила, что план посеву яровых культур перевыполнен за счет кукурузы, площади которой увеличены в особенности на зерно. Она отметила, что на сегодняшний день эта культура посеяна на 95% отведенного клина. В хозяйствах сеют ее на полях, освободившихся после уборки озимых на зеленый корм. Завершается сев крупяных культур. Гречихи и проса осталось посеять соответственно 3% и 4%. Посадка картофеля также идет на последний гектар. Загадочная она станет главной темой акции «Ночь музеев», которая пройдет 23 мая в Брестском областном краеведческом музее. Начнется мероприятие в 19 часов. Темой музейной ночи этого года стала она, белорусская женщина. Через музейные предметы, художественные образы и исторические сюжеты музей предлагает взглянуть на женщину в истории, культуре и повседневной жизни общества. Специалисты постарались сделать программу насыщенной. Брещане и туристы смогут посетить различные интерактивные зоны, поучаствовать в викторинах, насладиться другими развлечениями. Посетителей ждет особая атмосфера музейного вечера, наполненного историями, эмоциями, музыкой и творческими открытиями. Программа объединит тематические площадки для посетителей разных возрастов, заверили в музее.
0: Новости.
1: В Барановичах спасатели деблокировали пассажира, пострадавшего в ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МЧС. Вызов спасатели получили накануне. Дорожная авария произошла на пересечении проспекта Советского и улицы Жукова. Столкнулись две легковушки. Пассажиру одного из автомобилей потребовалась помощь. Работники МЧС деблокировали его. Пострадавший госпитализирован. В Национальном парке Беловежская пуща с сегодняшнего дня и по 31 июня пройдет обработка территорий от золотарника канадского. Это инвазивное растение стремительно захватывает участки, вытесняя местные виды и разрушая естественные экосистемы. Бороться с ним сложно, но необходимо. Задача признана приоритетной для лесной охраны. Обработка пройдет химическим методом. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.

радио Брест.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.

0: Точка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
8: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
9: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
10: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, сегодня началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из внеплановых районов. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Сегодня представители учреждений здравоохранения Брестской области получили 20 машин BLG-S50. Эти машины предназначены для неотложной помощи на дому, выезда врачебных бригад для паллиативной помощи, работы специалистов при комплексных осмотрах малоподвижных пациентов и обеспечения межрайонных и областных медицинских центров. Современный спецавтотранспорт сокращает время выезда, повышает комфорт пациентов и расширяет доступ медпомощи как в городах, так и в сельских местности.
0: Новости.
1: К другим событиям. Комитетом госконтроля Брестской области с целью изучения возможных нарушений, недостатков и излишеств при приобретении товарно-материальных ценностей государственными организациями сегодня организовано проведение горячей линии с жителями первого региона по указанной тематике. Граждане могут сообщить об имеющихся фактах неэффективного расходования либо расходования средств с нарушением законодательства при приобретении товарно-материальных ценностей госорганизациями. Обращения будут приниматься до 17 часов, перерыв с 13 до 14 по телефону 8016-2-21-18-14. Между формой и смыслом выставка современного искусства под таким названием откроется 20 мая в 16 часов в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина. Свои работы, выполненные в различных техниках, представит учащаяся средней школы номер 15 Ирина Кохан. Вход свободный. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Бресте и Пинске сегодня 17-19 с плюсом.

0: останемся. Будни – это легко.
1: Итак, 12.09 на эфирных. Добрейшего дня, дорогие друзья. Прекрасного всем настроения, отличного понедельника. И давайте развеем этот миф, что понедельник день тяжелый. Пусть он будет легкий, благо погода, белорусским словом, кажется, усталевалась. И, в принципе, май уже потихонечку-полегонечку стал напоминать свой календарный и погодный фон. Поэтому с этим вас я, собственно, и поздравляю. Ну что ж, дорогие друзья, меня зовут Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа дневного шоу «Будни – это легко» я проведу вместе с вами. Расскажу много всего интересного и полезного. Чем день знаменателен, тем себя развлечь можно будет в самое ближайшее время. Это и не только в ближайшие часы. И, кстати, не забывайте, что с часу до двух у нас час приветов и поздравлений. Если есть желание кого-то поздравить или кому-то поднять настроение, с часу до двух это очень даже можно сделать. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Rick Stone и Me and My Broken Heart. Чуть пораньше Антон Бива и Вера Новак «Poker Face». А вот Фезо и Kids буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: будни. Это легко.
1: Итак, 12.22 на эфирных или на календаре 18 мая. Чем знаменателен этот день, рассказываю прямо сейчас. Сегодня у нас 18 мая, отмечается день встречи с прекрасным. Почему бы нет? Международный день сирени. Но спешу напомнить, что сирень можно ломать и рвать только на своей территории личной, частной. Срыв сирени в городе очень даже наказуем. Еще раз напомню. День рождения майского жука. Ну, вот, наконец-то. Кстати, впервые за... У нас какой-то май всегда попадался не очень такой теплый. В этом году я впервые их увидела. Особенно больше радовались у моей одной знакомой котики этим самым майским жукам. Такого шоу я не наблюдал уже давно. Я не знал, что коты могут так высоко прыгать. Так, сегодня Международный день музеев. 18 мая отмечается. Так, день розовой пантеры. Это которая не галлюцинация. Так, ну что ж, давайте посмотрим события знаменитые, знаменательные события этого дня. Итак, в 1888 году в США была продемонстрирована первая граммофонная пластинка. Помните такие, на них еще мелодия была написана, но это когда в советское время производились они. В 1958 году на 11-м Каннском фестивале советский фильм «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь. Так, кто из известных людей появился на свет именно 18 мая? Философ Омар Хайям почти 1000 лет назад. Император Николай II. Певица Сандра. Актриса Ольга Ломоносова. Помните, та самая Кира Юрьевна из сериала «Не родись красивой», если кто-то не знал. Так, ну и фигуристка Алина Загитова в 2002 году родилась именно 18 мая. Кто у нас сегодня именинник? А именины сегодня празднуют Яков, Адриана и Ирина. Адриан. Вот, так что если среди ваших знакомых есть люди, которых можно поздравить и есть повод это сделать, не стесняйтесь, пишите с часу до двух в обязательном порядке. Я озвучу все прекрасные приветы и поздравления. Так что не стесняйтесь. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Именно для этой цели у нас существует.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл гидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: будни – это легко.
1: Итак, лето не за горами, соответственно, не за горами и отпуск. И есть у нас предупреждение для тех, кто собрался в Турцию, как не лишиться очень досадной суммы денег. Туристов, отдыхающих на курортах Турции, среди которых немало белорусов, предупредили о серьезных штрафах за пользование услугами нелегальных таксистов. Сумма взыскания для пассажира пиратского такого, скажем так, автомобиля составляет 3800 лир. Это около $85. Соответствующим заявлением выступил председатель палаты водителей такси Алании Али Акая. По его словам, рынок нелегальных перевозок на курортах продолжает существовать во многом благодаря мессенджерам, через которые туристы и местные жители могут напрямую связаться с водителем. Вот стоимость такой поездки, которую, естественно, зачастую оказывается ниже, чем в официальных службах такси, поскольку работающие в тени предприниматели полностью уклоняются от уплаты налогов. Именно этот фактор видимой экономии привлекает клиентов, не подозревающих о потенциальных рисках. Главная опасность кроется не только в финансовой ответственности перед налоговыми органами. Представитель таксомоторной отрасли подчеркнул, что в случае возникновения любой конфликтной ситуации или дорожно-транспортного происшествия закон окажется не на стороне клиента, а нелегального перевозчика. Пассажир официального такси защищен страховкой, правовыми нормами, тогда как поездка с пиратом ставит вообще под вопрос возможность получения какой-либо компенсации за ущерб здоровью или имуществу. Алиакай развеял иллюзию о том, что штрафные санкции могут обойти иностранцев страной. Он пояснил, что дорожная полиция на регулярной основе проводит рейды и выписывает штрафы всем, без исключения пассажирам, независимо от гражданства. И поэтому, процитирую его, мы регулярно проводим проверки. Дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. Попытка сэкономить на поездке приведет к потерям, конкретизировал глава палаты таксистов Алании. Сумма штрафа $85 будет наложена на каждого человека, воспользовавшегося незаконной услугой. О масштабах проблемы, конечно, и свидетельствуют недавние итоги рейдов по имеющейся информации. Только за одну неделю полиции удалось пресечь деятельность 8 автомобилей, занимавшихся пиратским извозом. Ну, мое дело, как говорится, предупредить. Так что в Турции, если поедете отдыхать, обязательно пользуйтесь только официальными службами такси. Потому что $85 все-таки не лишние денежки, особенно на курорте. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас с Король Артем и Лер Бернатович. Композиция «Музыкальная стена». Я же совсем-совсем скоро вернусь.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни. Это легко.
1: Это был Феррелл Уильямс, Happy, на волнах радио Брест. Ну а прямо сейчас пришло время сделать счастливым кого-нибудь из ваших родных, близких или друзей. И что это очень легко получится при помощи слов, переданных через наш радиоэфир. Поверьте, любое доброе слово, любой привет, любое поздравление усиливается в разы, если звучит на радио Брест. Плавали, знаем, проверяли. Не стесняйтесь, пользуйтесь часу до двух на наших волнах. Час приветов и поздравлений. Буду ждать и озвучивать все ваши самые прекрасные слова. Все это случится, если вы отправите их мне на смс-портал 9900 или на наш студийный вайбер 399011, код оператора 33. Отправляйте, обязательно не стесняйтесь, пишите, и с часу до двух я это в обязательном порядке озвучу.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который и сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка 1 миллиарда долларов. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. Понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиард – это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы могли даже удвоить этот товарооборот, подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. «Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода. Посол России в Беларуси Борис Грызлов это хорошо знает и подставляет свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите. Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России», – сказал белорусский лидер.
0: Новости.
1: К другим событиям. 20 мая в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Брещины. Значимое событие соберет порядка 350 бойцов из всех уголков региона. Торжественное мероприятие начнется с патриотической акции «Беларусь помнит, помним каждого», символизирующей преемственность поколений и уважение к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией станет вручение трудовых путевок. В рамках мероприятия состоится просмотр фильма «Одно на двоих», посвященного летчикам-героям Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. В предстоящем трудовом семестре студенческие отряды Брещины примут активное участие в реализации ряда значимых проектов, внося свой вклад в развитие различных отраслей экономики. И в завершении новости компаний. Битва за золото в столице гандбола. Мишков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16 часов. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9, при гроде порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 18,23. В Барановичах ночью 8,10, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

Ну, а вы будете абсолютно правы, если воспользуетесь в ближайший час нашим часом приветов и поздравлений. Зовут меня Алексей Лихович, и до 2 часов дня я здесь для того, чтобы ваши самые прекрасные, замечательные слова, привет, поздравления, признания в любви звучали в нашем эфире. Если вы хотите, чтобы это случилось, обязательно не стесняйтесь, пользуйтесь нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Итак, координаты я назвал, жду ваших сообщений, пока поведаю, что же нас будет развлекать в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет Энрике Иглесиас и «I like how it feels». Чуть пораньше полёр Juicy Beat «Call You Out». Инна и Рехаб «I'll be waiting» буквально через композицию и рекламный блок уже здесь.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 13.23 на эфирной, дорогие друзья. Это час приветов и поздравлений. Есть прекрасное поздравительное сообщение, к которому я прямо сейчас и перехожу. Добрый день, самое любимое радио Брест. Добрый день самым любимым слушателям. Добрый день всем радиослушателям. Это здесь тоже так написано. Город Брест, семья Михневич, Алексей, Татьяна и Елизавета уже сегодня решил начать репетировать поздравления с наступающим днем рождения в адрес любимой тети и двоюродной бабушки Бурбелович Ларисы Константиновны из Бреста, которая она будет отмечать завтра. Завтра еще раз непременно постучимся к вам в поздравительный эфир, чтобы на всю страну поздравить Ларису Константиновну и признаться ей в любви. Легкого вам понедельник. Спасибо за ваш позитив, за ваше прекрасное настроение. Спасибо, что всем этим вы щедро делитесь со всеми нами по ту сторону радиоприемника. С любовью, ваши постоянные Михневичи из Бреста. Спасибо огромное. Низкий поклон, даже скупая мужская слеза пробежала. Только что умиление у меня по щеке. Что ж, оставайтесь с нами. Час приветов и поздравлений. Это лишь только его середина. Пишите, не стесняйтесь. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Жду.
1: Радио Брест.

0: года.
1: По информации в РИА Гидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 18,23. В Барановичах ночью 8,10, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19,21. В Бресте ночью 8,10, днем 19,21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Sputnik.by.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, с 13.37 на эфирных. Час привет в поздравлении на Радио Брест продолжается. И давайте посмотрим, что у нас есть по части сообщений. Так, передаем привет маме, папе, сестре и всем моим знакомым. Александр написал. От Ольги поздравительное сообщение. Любимый папуля, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего-всего самого наилучшего. Так, Дарья написала привет вам, Алексей, здравствуйте. Дарья, спасибо за хорошую музыку. Всегда, пожалуйста, у нас ее много и только ради вас. Час приветов и поздравления на Радио Брест продолжается. Следующий выход будет уже заключительным. Он случится буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. О, есть вот замечательное сообщение. Прям с пылу с жару, даже вот только прилетело, сразу же озвучиваю. Доброго дня, привет девочкам со склада Диприс. В Барановичи улетело сообщение. Пишите, видите, это работает, сразу прилетает, сразу озвучивается. Так что не стесняйтесь. Буквально пару музыкальных композиций и рекламный блок. Я снова здесь буду озвучивать ваши сообщения. И пока музыка и реклама звучит, успевайте, пишите, все будет у нас в эфире. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33, смс-портал 9-9-0-0. Радио.

0: Итак, 13.56 на эфирных. Финальный выход с приветами и поздравлениями в этом часе. Есть у нас приветики, которые ожидают своего места в нашем эфире. И прямо сейчас от Дарьи замечательное сообщение я и озвучиваю. Привет моему пушистику. Очень сильно люблю тебя. Не злись по пустякам, твоя Дашуля. Ну что ж, это был финальный привет, но это, кстати, только в этом часть, потому что еще один час приветов и поздравлений запланирован у меня для вас с 6 до 7 вечера в вечернем шоу «По дороге домой». Так что, если кто-то не успел сейчас, обязательно успеется все, как говорится, вечером. Встретимся в следующем части, там масса интересной и полезной информации. Ну, а пока только хорошая музыка и только хорошим людям.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным, однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов.
2: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились. Все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но, понимая масштаб, и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Также президент обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники и продукции, а также при необходимости минеральных удобрений.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите. Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас. Хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним. И у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие. Поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте прошло торжественное чествование работника физической культуры и спорта. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович, начальник областного управления спорта Юрий Хомич и председатель областной организации отраслевого профсоюза Татьяна Кожанова вручили награды 40 лучшим представителям спортивной сферы. Среди награжденных талантливые тренеры, директора учебно-спортивных учреждений и все, кто вносит вклад в развитие спорта и помогает достигать побед. По звучанию скрипки участники смогли пообщаться друг с другом и обсудить планы на будущее. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9, при гроде порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 18,23. В Барановичах ночью 8,10, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: будни это легко.
1: Итак, 14.12 на эфирных. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Это дневное шоу «Будни. Это легко». Меня зовут Алексей Лихович. Еще один час я вместе с вами. Узнаем массу интересной и полезной информации. А вот уже совсем-совсем скоро поведаю, чем можно развлечь себя в городе Бресте в самое ближайшее время. Афиша уже не с горами. А вот что у нас в музыкальном эфире, так здесь совсем скоро это будут Lost Frequencies и «I With Me». Крых Враней, Настя Кравченко и Кайсин. Вода. А вот Милки, Just the Way You Are, буквально через композицию. Рекламный блок уже здесь.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: А еще легче эти будни бывают, если у них есть определенная культурная программа. Про парочку интересных событий ближайших дней я вам расскажу прямо сейчас. Итак, завтра в 18:30 в Брестском центре состоится концерт, который называется «Путешествуйте вместе с нами». В Брестском центре молодежного творчества пройдет такой уникальный творческий вечер, на котором грация танца соединится с живой силой музыки и вокалом. На одной сцене выступят театр танца «Фантазия», Владимир Крутиков, Елена Надольская и Екатерина Гричик. Так, еще одно событие. Это комедия по твору Франтишка Аляхновича «Чорти баба». 21 мая, 20-й године у Великой зале Брестского академичного театра драмы. Режиссеры-постановщики Оксана Машинкова и Вольга Богданович. П'єса Франтишка Аляхновича «Чорти баба» – это веселая комедия жарту, у якой праз живые образы раскрывается боротьба помеж человечными слабостями и мудростью. Головные герои – это не просто баба и чорт, это напарники, и они заключаются решили договор, как посварить помеж собой молодых, а лети смогут яны выканать гэтую умову. Спектакль вабить свою легкостью и гумором, жарты спектакля выкликают смех и сприяют разважанию про то, як зайздрость и плетки могут порушить семейное счастье. Спектакль передая неповторную атмосферу белорусского народного колориту и гумора. Увага, спектакль яшчэ и иммерсивный и интерактивный. Кожный сможет стать часткой дзеяння, добрый настрой, гумор и жаданне паудзельнічаць у спектакле – гэта абавязковыя умовы для яго наведвання. Так, а мы продолжаем. Есть у нас выставка, причем необычная выставка. Это выставка одного экспоната в музее «Спасенные художественные ценности» на Ленина 39. С 5 по 29 мая проходит. Выставлена там икона «Воскресение Христова». Она представлена на выставке, написана в середине позапрошлого столетия. Образ украшает серебряная риза, изготовленная в Нижнем Новгороде в 1862 году. Икона поступила из Брестской таможни в 1980 году. В музее были проведены ее реставрации и научная описание. Да, музей художественных спасенных ценностей с 5 по 29 мая. Вот такие не только события могут скрасить ваши вечера, дни и сделать жизнь ярче. Так что пользуйтесь, следите за афишей. Я скоро вернусь в середине этого часа. Не пропустите самый точный и самый хороший прогноз погоды. Я же после него также поведаю вам, что же советуют эксперты делать, если аккаунт в Телеграм взломали.
0: Радио Брест. Брест.
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слушай наших.

0: Будни. Это легко.
1: Итак, 14.39 на эфирных. Мы продолжаем. Ранее я обещал, что расскажу, что нужно делать, если аккаунт Telegram взломали. Если вы потеряли контроль над своим Telegram-аккаунтом, главное оружие против злоумышленников – это скорость. У вас не более 24 часов с момента входа постороннего в ваш профиль, чтобы завершить все подозрительные сеансы, пока эта возможность не появилась у мошенников. Действовать необходимо с уже авторизованного устройства немедленно, причем, говорят эксперты, первое и самое срочное действие при подозрении на компрометацию – это проверка активных сетей. Зайдите в настройки, откройте раздел устройства и внимательно изучите список. Пока все незнакомые вам устройства, браузеры или геолокации необходимо принудительно завершить. Механика мессенджера устроена так: в течение 24 часов с момента входа злоумышленника принудительно удалить его сеанс может только владелец. Но если упустить этот срок, удалить чужие сессии сможет уже захвативший аккаунт взломщик. Как только доступ к аккаунту восстановлен и чужие устройства отключены, критически важно активировать дополнительный уровень защиты, чтобы инцидент не повторился. В настройках конфиденциальности включите двухэтапную аутентификацию, также известную как облачный контроль. Придумайте сложные пароли, обязательно укажите резервный адрес электронной почты. Если злоумышленник уже успел пообщаться с кем-то из ваших контактов, необходимо разослать предупреждение коллегам и друзьям, чтобы они игнорировали подозрительные просьбы, поступающие от вашего имени. Ситуация осложняется, если доступ к аккаунту не осталось вовсе, так как злоумышленник мог сбросить все сеансы. В этом же случае нужно попытаться зайти в профиль заново, запросив код авторизации через СМС. Если код не приходит, следует незамедлительно обратиться в поддержку Телеграма, заполнив специальную форму на официальном сайте, где необходимо максимально подробно описать ситуацию, указав номер телефона и примерную дату последнего входа. Когда восстановить контроль не удается, мошенники продолжают действовать от вашего лица. Единственным кардинальным решением становится полное удаление скомпрометированной учетной записи. Сделать это мгновенно через приложение на телефоне невозможно. Необходимо через браузер перейти на официальный сервисный портал, ввести свой номер телефона, дождаться кода подтверждения в самом приложении Telegram и выбрать опцию «Delete my account». Это позволит впоследствии зарегистрировать новый аккаунт, но на этот же номер, а злоумышленник потеряет доступ к вашему профилю и истории переписки. Вот так вот, дорогие друзья, персональные данные – это святое, берегите их, не давайте никому их ни в коем случае взломать или сделать любые подобные плохие действия. Оставайтесь вместе с нами, Робин Шульц и Эмберс прямо сейчас на наших волнах.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.
2: Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот уже и 14.52 на наших эфирных, а это значит, что дневное шоу «Будни – это легко» завершается. Мы очень много с вами нового и полезного узнали, передали лучшие приветы и поздравления. Это значит, что все хорошо, все прекрасно и замечательно. Кстати, о приветах и поздравлениях. Вот если вы там, вижу, что некоторые пишут поздравления, обязательно, никуда это не пропадет. С 6 до 7 вечера в рамках «Час приветов и поздравлений» я это озвучу. Так что ненадолго вас покидаю, буквально до 4 часов дня. Отдохните от меня, и с новыми силами в вечернем шоу «По дороге домой» мы с вами увидимся, услышимся и узнаем массу интересной и полезной информации. Ну что ж, всем спасибо за внимание, до самой-самой скорой встречи.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. 14 мая прошло заседание районного исполнительного комитета под председательством Сергея Пачко. На рассмотрение были вынесены вопросы о готовности сельскохозяйственных организаций Драгичинского района к заготовке кормов, о готовности детских оздоровительных лагерей и мест массового отдыха на водах к летне-оздоровительному сезону в Драгичинском районе. В работе исполкома принял участие первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. 14 мая состоялось выездное заседание постоянной комиссии районного совета депутатов по вопросам социально-культурной сферы и социальной защиты населения в агрогородке Бездиш. В рамках заседания депутатской комиссии накануне Дня семьи поздравили супругов-юбиляров, которые совместно прожили 50 лет семья Мончик и 40 лет семья Елец из агрогородка Бездиш. 13 мая в Драгичинском районном центре дополнительного образования детей и молодежи состоялось яркое событие – районный конкурс «Педагог года. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи 2026». Конкурс проходил в два этапа. Сначала участники продемонстрировали свое мастерство в рамках открытых занятий с новыми группами учащихся. Затем в финальном дне педагоги представили свое видение профессии в форме самопрезентации «Мое педагогическое кредо». По итогам конкурса почетное звание «Педагог года. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи» было присуждено Светлане Петровой. 12 мая отделом занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите Драгичинского райисполкома в рамках профориентационного мероприятия на территории Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с учащимися 9 класса средней школы номер 2 Драгичина был проведен день с предприятием. 10 мая прошли финальные игры по мини-футболу в рамках спартакиады районного и сельских исполнительных комитетов. В решающем матче встретились команды Драгичинского райисполкома и Антопольского сельисполкома. Победу одержала команда Антопольского сельисполкома.
0: Новости.
3: С 13 по 14 мая на территории Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Бресте прошел областной этап Республиканской военно-патриотической игры «Орленок», в котором приняла участие команда «Гвардеец» средней школы номер 1 Драгичина. По итогам соревнований команда «Гвардеец» в конкурсе строя и песни заняла почетное 3-е место, в испытании по стрельбе 3-е личное место у Егора Керезя. 15 мая в Международный день семьи в средней школе номер 1 Драгичина прошел районный проект «Актив площадки. Формула успеха». Почетными гостями мероприятия стала семейная пара Александра Протасевича, главврача Драгичинской центральной районной больницы, и Елены Протасевич, учителя математики средней школы номер 1 Драгичина. Гости делились своей историей успеха через призму семейных ценностей, профессионализма и личностного роста, которая стала вдохновляющим примером для молодежи. По сложившейся традиции 15 мая в День семьи в городском доме культуры председатель Драгичинского районного исполнительного комитета Сергей Пачко чествовал учащихся учреждений образования района, достигших высоких показателей в учебе, ставших победителями в олимпиадах, научно-практических конференциях и спорте, а также родителей и педагогов учащихся, которые вложили в детей знания, любознательность. В День семьи председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Светлана Щур, председатель правкома племенной завод «Закозельский» Наталья Сакович и председатель Закозельского сельсовета Светлана Кузьмич поздравили многодетные семьи. Особую атмосферу праздника создали работники культуры, подарив свои музыкальные номера. 16 мая в Драгичинской центральной библиотеке состоялся турнир по шашкам «Папа, мама, я. Шаечная семья», посвященный Международному дню семьи. В семейном турнире приняли участие команды в составе папы, мамы, ребенка. По итогам соревнования места распределились следующим образом. Семья Пицуха – первое место, семья Васкевич – второе место, семья Кучинских – третье место. Команды-победительницы были награждены дипломами, медалями и ценными призами. 16 мая в Драгичине прошел первый открытый районный фестиваль православной культуры «Пасху радостно встречаем». Фестиваль состоялся на базе средней школы номер 1 Драгичина. Мероприятие было посвящено православному празднику Воскресения Христова, Году белорусской женщины и Дню семьи. Фестиваль прошел по следующим номинациям: художественная самодеятельность, декоративно-прикладное творчество, фотография, методические разработки внеклассного мероприятия «Дорогою добра». 17 мая на городском стадионе в Драгичине прошла районная спартакиада среди работников районного и сельских исполнительных комитетов. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась председатель районного совета депутатов Светлана Гречко. Были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за высокий профессионализм и в связи с Днем работников физической культуры тренерам-преподавателям по спорту, учителям физической культуры района. По итогам спартакиады первое место завоевала команда Брашевичского сельсполкома, второе место у команды Осоветского сельсполкома, третье место у команды Закозельского сельсполкома. Драгичинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает: выжигание сухой растительности на участке – это не уборка, а риск пожара. Если вам все же необходимо развести костер, делайте это только в безветренную погоду, на очищенной площадке от горючих веществ и сухой растительности. Всегда держите под рукой лопату, воду или огнетушитель и никогда не оставляйте огонь без присмотра. По окончании процесса горения остатки горящих материалов должны быть потушены до последней искры. Не допускайте возгорания травы. Если пламя выходит из-под контроля, немедленно звоните 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия.
0: Года.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9, при граде порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 18,23. В Барановичах ночью 8,10, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.
2: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. Президент также отметил, что когда западные компании ушли с нашего и российского рынка, открылись новые возможности.
2: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе. Я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
0: Новости.
1: В Брестской области в этом году ожидают поставки около 40 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Дмитрий Горегляд. В Брестской области на системной основе занимаются обновлением автопарка учреждений здравоохранения. За два года закуплено около 200 единиц техники. В этом году планируем приобрести еще 20 автомобилей медицинской помощи, где можно перевозить лежачих пациентов. Закупка планируется во втором полугодии. За три года у нас практически обновлен парк автомобилей скорой медпомощи. В этом году поступит еще 39 машин, чтобы полностью обеспечить потребности здравоохранения региона, рассказал Дмитрий Горегляд. Специальный транспорт равномерно распределяют между учреждениями здравоохранения городов и районов. Новая техника приобретается, исходя из потребностей для замены в том или ином населенном пункте. И в завершение новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191. Intercity Buy в агентствах вашего доверия. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК! С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на эфирных, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа я вместе с вами. За это время мы успеем очень даже многое. Мы узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. Также передадим все самые лучшие приветы и поздравления. Это в рамках нашего час привета поздравлений, который случится у нас уже с вами с 18 до 19:00. Ну и, конечно же, в 17:20 сегодня на календаре понедельник я уступлю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Самые свежие актуальные новости из мира автопрома вы от него узнаете в следующем часе. А вот что у нас в музыкальном эфире совсем скоро, это будут «Heartsy Wonderful Life». Чуть пораньше Никита Белько «Засыпай». А вот Афроджек, Сиа, Дэвид Гетта, Wake Tonight, буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Правила движения.
1: Итак, это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. Каждый раз, отправляясь в поездку, мы берем с собой багаж. На первый взгляд, это обычные вещи, которые создают лишь небольшой дискомфорт в салоне. Однако, согласно законам физики, в момент резкого торможения или столкновения незакрепленный предмет может превратиться в смертоносный снаряд, представляя серьезную угрозу для жизни, здоровья водителя и пассажиров. При движении автомобиля его скорость складывается из скорости самого транспортного средства и скорости всех предметов, находящихся внутри. В обычном режиме это движется незаметно, но стоит водителю экстренно затормозить, как все, что не закреплено, продолжает движение по инерции с прежней скоростью. Последствия могут быть еще более плачевными, если речь идет о тяжелых предметах или вещах, расположенных на виду у водителя. Например, телефон, упавший на руль, может привести к потере управления, а бутылка, брошенная на пол, способна закатиться под педаль тормоза, сделав ее неработоспособной. Даже небольшие предметы при резком замедлении способны нанести травму, особенно если они совершают удар в голову или грудь. Правильная организация пространства в салоне и багажнике – это не вопрос эстетики, это необходимость, продиктованная законами физики. Для безопасной перевозки вещей рекомендуется использовать багажник, по возможности размещайте весь груз в багажном отделении. Закреплять груз. Если в багажнике много вещей, используйте специальные крепления, чтобы они не перемещались во время движения. Наиболее тяжелые предметы следует располагать как можно ниже и ближе к центру автомобиля. Если груз находится в салоне, он должен быть компактным, не мешать обзору водителя. Госавтоинспекция призывает водителей и пассажиров осознавать всю серьезность проблемы перевозки незакрепленного груза. Простые меры предосторожности могут спасти вам жизнь в критической ситуации. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
8: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Наша музыка.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: реклама. Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.51 на эфирных, и под занавес этого часа такая необычная новость. Вот скажите, вот может ли быть так, неудачник быть самым, счастливчик был быть самым невезучим? Казалось бы, такой полный бред и несовместимое понятие. Но нет, такое может быть. В штате Техас, в США, молния ударила 19-летнего рыбака Хантера Уайча. Он рассказал, что отправился на рыбалку вместе с мамой, и, закинув удочку в реку, он прислонился к дереву, и вдруг в него ударила молния. По словам юноши, он потерял сознание, а очнувшись, увидел мать и других людей, стоящих над ним. Рыбаку удалось пережить удар молнии, но после него он не мог пошевелить ногами и получил ожоги. Заряд природного электричества ударил его в живот и прошел вниз по правой ноге. Кроме того, молния разнесла часть дерева, и щепки ранили юношу. Он отметил, что у него под кожей до сих пор есть занозы. Но все равно он вспоминает эту историю немножко с другим настроением и утверждает, что, наверное, он самый невезучий счастливчик на свете. Именно так резюмировал Уайч. Он провел в больнице 10 часов и полностью восстановился на следующий день. Юноша вернулся к той же реке, чтобы продолжить рыбалку. Наверное, за определенной порцией заряда бодрости. Вот такая ситуация. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас на волнах радио Брест Сиа и Чендлер. И совсем-совсем скоро мы услышимся, и это уже будет новый час.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В Ганцевичской центральной районной больнице строят новый лечебный корпус. Об этом сообщила главный врач учреждения здравоохранения Юлия Цанда. В райбольнице проходит масштабная реконструкция. Некоторые ее этапы уже выполнены. Первой очередью был капитальный ремонт рентген-кабинета. Он завершен в прошлом году, сдан в эксплуатацию и сейчас благополучно функционирует. Вторым этапом была постройка кислородной станции. Сейчас самый большой этап – новый лечебный корпус. На данный момент выведена коробка пятиэтажного корпуса, начаты отделочные работы, рассказала Юлия Цанда. Под одной крышей разместятся несколько отделений. Улучшатся условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. На первом этаже будут расположены реанимационное отделение на 6 коек, стационарный рентген-кабинет и физиотерапевтическое отделение. На втором этаже будет детское отделение, на третьем и четвертом этажах терапия с неврологическими койками. Пятый этаж займут административные кабинеты. Сегодня Международный день музеев. Обмен уникальными коллекциями делает белорусские площадки мировыми культурными мостами. 160 музеев страны и 3,5 миллиона экспонатов готовы удивлять. Не отстают и регионы. Малые города завлекают туристов аутентичностью. Сегодня посетители ценят эксклюзив и готовы отправиться в путешествие, чтобы увидеть определенный музейный предмет. По-прежнему в топ-3 самых посещаемых музеев входят мемориальные комплексы «Хатыни Брестская крепость Героям», а также музей истории Великой Отечественной войны.
0: Новости.
1: Брестские таможенники установили факт незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза бытовой техники, которая отличалась от заявленной в представленных контролю документах. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Польский грузовик с партией товара стоимостью около 55 тысяч рублей прибыл в пункт пропуска Козловичи. Было установлено, что в транспортном средстве находилась техника, не соответствующая заявленной. Так, фактически ввозилось 46 единиц встраиваемых холодильников, стирально-сушильных машин, микроволновых печей, посудомоечных машин и другой техники стоимостью порядка 250 тысяч рублей. Пытаясь ввести схожие внешние, но разные по стоимости товары на таможенных платежах, хотели сэкономить около 5 тысяч рублей. Брестской таможней начат административный процесс. И в завершение новости компании. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191. «Интерсити-бай» в агентствах вашего доверия. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 17:10. Искренне рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые движение по дороге затрудняют, обязательно пишите нам об этом на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Кстати, данный вайбер еще и вместе с смс-порталом понадобится вам в часе следующем еще для одной цели, потому что следующий час — это час приветов и поздравлений с 6 до 7. А в этом часе я вам совсем скоро расскажу, зачем успешные люди нарочно попадают в неловкие ситуации хотя бы раз в месяц, зачем они это делают. Ну а вот уже в 17:20 уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Что же у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро будет «Oceana» и «Endless Summer». Пораньше Настя Кравченко, Suddenly. А вот Алеф Арбен и Majestic, From Disco to Disco, буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Та

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Brembo разработала тормоза без механической связи с педалью. И ржавый автомобиль принес владельцу 50 тысяч долларов. Компания Brembo представила революционную систему торможения Sensofi. Теперь педаль тормоза – это не рычаг, а датчик. Как это работает? Вы нажимаете на педаль, а она передает электрический сигнал, а не гидравлическое давление. Так что теперь никаких длинных трубок, лишних клапанов и сложных соединений. Меньше гидравлических элементов, меньше точек на отказ. А значит, выше надежность всей системы. При этом привычные диски и суппорты остаются на месте. Искусственный интеллект будет анализировать дорогу и стиль вождения и регулировать усилия на каждом колесе отдельно. Это дает более короткий тормозной путь и лучшую устойчивость на поворотах. Система будет подходить как для электрокаров, так и для машин с ДВС. Первое серийное авто с новой технологией должны появиться уже в ближайшие годы. А теперь история для тех, кто желает выбросить старый хлам. В американском штате Мэриленд женщина выиграла 50 тысяч долларов в лотерею. А секрет прост. Она использовала цифры номерного знака старой машины мужа. Той самой машины, которая годами ржавела на подъездной дорожке, но которую супруг наотрез отказывался утилизировать. Вероятность выигрыша была 1 к 100 тысячам, но удача улыбнулась именно ей. Победительница уже решила, как потратит выигрыш. Сначала она платит счета, а остаток потратит на внуков. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на purebank.by.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вы думаете, путь наверх – это безупречная репутация и гладкий, как стеклышко, путь? Как бы не так. Самые яркие лидеры иногда специально наступают на одни и те же грабли, и у этого странного ритуала есть железное научное обоснование. Когда человек ошибается на публике, окружающие бессознательно проецируют на него свои страхи. Обнажая уязвимость, неосознанно становитесь своим в доску, а не недосягаемым божеством. Эффект провала делает вас ближе. Да, социальная психология именно так и называется – эффектом провала. Это явление. Идеальный человек вызывает зависть и напряжение. А вот тот, кто споткнулся на ровном месте, тут же вызывает прилив симпатии. Неловкая ситуация снимает некие барьеры, показывая, что вы не робот с Марса, а дышите с нами одним воздухом. Исследования доказывают, люди все-таки охотнее доверяют и идут на контакт с теми, кто иногда дает слабину. Это сбрасывает с вас эту самую броню непогрешимости. Успешные люди нарочно попадают в неловкие ситуации, чтобы воспитать в себе иммунитет критики. Добровольно погружаясь в эту самую стрессовую среду, тренируется психика, страх публичного позора перестает быть тормозом. Когда вы один раз с достоинством пережили свою нелепость, острота страха, кстати, снижается на целых 70%. Это как вакцина от комплексов. Крах перфекционизма – это фундамент для творчества. Да, многие гении, чьи решения оказались безумными или даже безответственными, именно благодаря нестандартному подходу достигали высот. Ошибка выживаемости работает жестко. Мы видим лишь тех, кто прорвался, но забываем, что они рисковали. Они идут на риск, принимают решения, которые бросают вызов иногда здравому смыслу. Принимаемые решения были нелогичными, а иногда безответственными. И это происходит потому, что успех имеет свои корни все-таки в неудаче. Попадая в просак, можно найти выход из зоны комфорта, которая как раз-таки убивает всю креативность. Интересная техника безопасности для позора. Не нужно кривляться специально. Достаточно раз в месяц делать то, что вы боитесь. Задать глупый вопрос на совещании, публично признаться в незнании чего-то, попробовать себя в новом деле перед зрителями. Этот трюк превращает жизнь в захватывающий квест, а не в болото безопасности. Став слишком удобным и правильным, вы становитесь незаметным. Но тут же можно задать такой вопрос. А не боитесь ли вы, что постоянные ошибки сформируют репутацию неудачника? Речь не вообще идет как раз-таки не о фатальных провалах, а живых человеческих эмоциях. Если ошибаться в ключевых моментах, это развалит карьеру. Лучше спотыкаться, согласитесь, все же в мелочах. Еще такой вопрос может возникнуть. Вообще, как перестать краснеть и паниковать, если неловкость случилась случайно? Самый мощный ход – это назвать вещи своими именами. Ух, я тут сделал глупость. Улыбнитесь, переведите тему. Признав неловкость, вы лишаете ее магической силы над аудиторией. Так что не боимся ошибаться. Кто ничего не ошибается, у того ничего не получается. Но вот как я могу резюмировать то, что я сказал выше. Всем всего самого наилучшего и удачи всегда и во всем. Скоро услышимся. А пока Коля Фанк, Мэтви Эмерсон и все пройдет.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива». Живи счастливо. Бомакшима.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.53 на эфирных, а это значит, что совсем скоро начнется самое теплое и душевное время нашего вечернего эфира. Это час приветов и поздравлений. Кто ранее присылал сообщение, не переживайте, все это с 6 до 7, как я и обещал, прозвучит. Ну а кто собирается это сделать, тем напомню наши эфирные контакты. Вайбер 3-99-00-11, код оператора 33, смс-портал 9900. Так что пишите с 6 до 7, я все озвучу. А вот эти сообщения озвучу прямо сейчас, потому что это сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Итак, внимание, в 17.40 он предупредил нас вот о чем. На съезде с моста в крепости в сторону Варшавки в правой полосе сломан автомобиль, посему будьте внимательны. А также, да, есть, я, кстати, видел его не раз, попрошайка ходит на бульваре Шевченко перед Машерово. Смотрите осторожно, потому что бывает ходит между машинами. Да, конечно, вообще, кстати, на самом деле это нарушение правил дорожного движения, но уж как есть, так есть. Будьте повнимательнее. Итак, встретимся в следующем часе. Координаты я назвал, пишите сообщение, буду рад все озвучить.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В Бресте учреждениям здравоохранения области вручили ключи от 20 легковых автомобилей медицинской помощи. Из областного бюджета выделили более 1 миллиона рублей на приобретение автомобилей BelGS50. В частности, легковой специальный автотранспорт применяется для оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому, выезда врачебных бригад для оказания паллиативной помощи, выезда врачей-специалистов для проведения комплексных медицинских осмотров пациентов с ограниченными двигательными возможностями. В целом большое внимание уделяется развитию и совершенствованию системы здравоохранения Брестской области. Вкладываются огромные деньги, чтобы модернизировать сеть учреждений здравоохранения и укреплять их материально-техническую базу, подчеркнул заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Торжественную церемонию вручения ключей от легковых автомобилей организовали на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость Герои». Новый транспорт закуплен для Брестской детской областной больницы областного эндокринологического диспансера, Брестской, Барановичской и Пинской центральных поликлиник, Брестского областного детского центра медицинской реабилитации «Сосновый Бор» и 13 центральных районных больниц. В Брестской области сегодня утром перевыполнен план по севу яровых культур. Задание в 409,5 тысяч гектаров выполнено на 101%. С учетом того, что посевная кампания продолжается, по ее итогам яровой клин займет еще большую площадь. Начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Оксана Лашкевич сообщила, что план по севу яровых культур перевыполнен за счет кукурузы, площади которой увеличены, в особенности на зерно. В хозяйствах сеют ее на полях, освободившихся после уборки озимых на зеленый корм. Завершается сев крупяных культур. Гречихи и проса осталось посеять соответственно 3-4%. Посадка картофеля также идет на последних гектарах. Погода во второй декаде мая стала куда более благоприятной для формирования будущего урожая.
1: Первый регион. Сегодня.
2: На внеочередном съезде Республиканского общественного объединения «Белая Русь» в столице делегаты утвердили обновленную программу – дорожную карту страны на ближайшие годы, рассчитанную до 2030-го. Внеочередной съезд собрал почти 500 делегатов из всех регионов страны. Всего в рядах общественного объединения сегодня более 260 тысяч человек. Документ, который без преувеличения можно назвать планом будущего общественного объединения, опирается на 7 масштабных проектов. И это не абстракт. Идеи, а четко выверенные шаги, напрямую вытекающие из государственных приоритетов, закрепленных на Всебелорусском народном собрании, рассказала Юлия Махнач, лидер Барановичской районной организации «Белая Русь». На первом плане защита традиционных ценностей, фундамент, на котором веками строилась белорусская общность, формирование четкой гражданской позиции общества, укрепление национальной безопасности, гарантия стабильности в турбулентном мире. Также впервые в практике объединения в документ заложены жесткие цифровые индикаторы эффективности. В Бресте прошло торжественное чествование работников физической культуры и спорта. Заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович, начальник областного управления спорта Юрий Хомич и председатель областной организации отраслевого профсоюза Татьяна Кожанова вручили награды 40 лучшим представителям спортивной сферы. Среди награжденных – талантливые тренеры, директора учебно-спортивных учреждений и все, кто вносит вклад в развитие спорта, помогает достигать побед. Под звучание скрипки участники смогли пообщаться друг с другом и обсудить планы на будущее. Загадочная она станет главной темой акции «Ночь музеев», которая пройдет 23 мая в Брестском областном краеведческом музее. Об этом сообщили в учреждении культуры. Посетителям предлагают вечером 23 мая неординарно провести досуг. Начнется мероприятие в 19 часов. Темой музейной ночи этого года стала она, белорусская женщина. Через музейные предметы, художественные образы, исторические сюжеты музей предлагает взглянуть на женщину в истории, культуре и повседневной жизни общества, заинтриговали музейщики. Специалисты постарались сделать программу насыщенной. Например, гостям предлагают поучаствовать в тематическом квесте по экспозиции, познакомиться с выставками, поучаствовать в мастер-классах по макияжу и укладке, по подбору гардероба от стилистов, по созданию свечей из натуральных материалов. На одной из локаций проведут офисную разминку. В Национальном парке Беловежская пуща с 18 мая по 31 июня проводит обработку территории от золотарника канадского. Это инвазивное растение стремительно захватывает участки, вытесняя местные виды и разрушая естественные экосистемы. Бороться с ним сложно, но необходимо. Задача признана приоритетной для лесной охраны. Обработка пройдет химическим методом. В студии Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191. «Интерсити Бай» в агентствах вашего доверия. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК! Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.13 на эфирных. Это час приветов и поздравлений. Меня зовут Алексей Лихович. Я с огромным удовольствием собираюсь озвучивать самые лучшие прекрасные сообщения, которые вы отправляете к нам в эфир на наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Так, есть у нас сообщение, оно днем пришло, но я, как уже говорил, у нас ничего не теряется, у нас обязательно все должно звучать. Итак, здравствуйте, Радио Брест, здравствуйте, Галина. Прошу передать привет к моей любимой внученьке Виолетке и дочурке Лилечке в город Пинск. Лилечка, у тебя вчера был день рождения, крепкого здоровья тебе и твоей семье. Счастья, успехов во всех начинаниях, всего тебе самого доброго, лучшего, прекрасного. Я тебя очень люблю, спасибо, что ты есть у меня, и если бы мне пришлось прожить несколько жизней, я хотела бы быть с твоей мамой. Какое прекрасное, такое философское, глубокое сообщение с прекрасными поздравлениями. Тоже присоединяемся и желаем всего самого-самого наилучшего. Итак, первое сообщение прозвучало, координаты я назвал. Час приветов и поздравлений быть, пишите, не стесняйтесь. Я пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это будет Bruno Mars и Lock Out of Heaven. Пораньше поп Never Let Me Go. А вот Джоэл Кори Devotion буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
8: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
9: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
11: МТ-банк.
12: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, время продолжать наш тот самый час приветов и поздравлений. Парочка сообщений есть, именно к ним-то я незамедлительно и перехожу. От Вероники. Здравствуйте, хочу передать привет любимому человеку Гаврилову Илье. Зайка, я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе и жду скорейшей нашей встречи. Люблю, целую, крепко обнимаю. Так, еще одно сообщение, тоже от Вероники, но от другой. Привет моей подруге Грушкевич Татьяне из Кобрина. Скоро мы увидимся с тобой. Еще приветик Ярославу Новикевичу. Итак, это пока что все, но это только середина часа приветов и поздравлений. Время у нас есть, пишите, не стесняйтесь, для чего и напомню наши эфирные контакты. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33, смс-портал 9-9-0-0. Вот здесь я и жду ваши прекрасные сообщения.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 30.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Мы же пишем и не удаляем, мы пишем и читаем, озвучиваем на всю нашу Брестскую область, и не только. Так что, дорогие друзья, сразу давайте переходить к сообщениям, которые уже есть. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет Иванюк Веронике. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья и удачи во всем. Мы тебя очень сильно любим, бабушка и дедушка. Так, ну что, дорогие друзья, это пока что все. И, кстати, следующий выход с приветами и поздравлениями будет уже заключительным на сегодня. Это случится сразу после пары музыкальных композиций рекламного блока. И вот пока реклама и музыка будет звучать, пишите, не стесняйтесь. С огромным удовольствием я все-все-все вам, что вы напишите, озвучу. Так что напоминаю наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33. И смс-портал 9900. То есть сюда тоже можно написать. Пишите, буду рад. Рад озвучить.
0: По дороге домой.
2: Радио

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах без 10:07. Давайте посмотрим, какие сообщения можно еще озвучить, которые ждут своего места в нашем эфире. Так, заглядываю в наш СМС-портал 9900. Так, тут у нас все прозвучало. Так, та же ситуация у нас и с нашим студийным вайбером. Поэтому большое спасибо всем тем, кто участвовал в часе приветов и поздравлений. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, всем вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Что мне остается только пожелать. Ну, легкий или тяжелый понедельник, он все равно подходит к своему логическому завершению. Завтра уже будет совершенно другое настроение. Прекрасный, замечательный, отличнейший день. Вторник больших свершений. Именно этого я вам и желаю. Ну, а пока на сегодня желаю только уютного, приятного и замечательнейшего вечера. С вами был я, Алексей Рихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Наши песни –

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ номер 116, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Брестская область представит 18 предприятий на экспозиции выставки «Белпродукт» в рамках «Белагро-2026». На данный момент для участия в 36-й международной специализированной выставке «Белагро» поступило более 500 заявок из 11 стран, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Подготовка выходит на завершающий этап. Традиционно основы экспозиции составляют белорусские предприятия, 441 заявка. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана.
0: Новости.
1: В городе Спутники Бреста Жабинки начинается масштабная реконструкция улицы Комсомольской. Первые изменения ждут жителей в текущем году. Разработана предпроектная документация на реконструкцию участка от улицы Кирова до Стеброва. Проект будет реализован в три очереди. Первый этап запланирован на текущий год. Строительные работы затронут участок дороги от улицы Кирова до Свято-Покровской церкви. Чтобы учесть все нюансы предстоящей стройки и максимально эффективно использовать ресурсы, председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич провел рабочее совещание с участием профильных специалистов. В ходе обсуждения ключевым приоритетом назвали комфорт и безопасность граждан. Участники совещания определили места расположения остановочных пунктов и утвердили типы остановочных павильонов. Особый акцент сделан на создании современных дорожек для пешеходов и велосипедистов с обязательным обеспечением безбарьерной среды. И в завершение новости компании. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. «Интерсити-бай» в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одном.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: Мэй. Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Наши пенсии.

0: слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21.